«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

начинаем. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
3: Семь раз примет, и муж согласится на все.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
3: Новая песня на русском.
4: Море.

Себя.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Случайно поймала букет невесты. Отбросила обратно. Ну, к черту вот эти неприятности.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Профсоюзы энергетиков отложили забастовку до сентября из-за отключений. Часть отелей на севере Кипра не открылась, нет туристов. Пафос возглавил мировой рейтинг закатов и рассветов. Теперь подробнее. 4 профсоюза энергетиков Кипра приостановили запланированные протесты до сентября текущего года. Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме острова. Накануне власти ввели веерное отключение в ряде районов. Температура воздуха достигала 44 градусов в тени, потребление электроэнергии превысило доступные мощности генерации. На следующей неделе на острове ожидаются новые волны жары. Подробности на сайте Ленты Кипра. Летний турсезон на севере острова проваливается. Значительная часть трехзвездочных отелей и бюджетных объектов до сих пор не начала работу из-за отсутствия бронирований. По словам представителей отрасли, даже пятизвездочные гостиницы в июле заполнены примерно на 70%, а работающие небольшие отели и трехзвездочные объекты лишь на 40%. Отмечается, что речь идет о системной нехватке гостей, из-за которой владельцы части гостиниц предпочли не открываться, чтобы не работать в убыток. Пафос возглавил мировой рейтинг лучших мест для наблюдения и съемки восходов и закатов. Город обошел Санта-Монику в Калифорнии, кенийский заповедник Масаи-Мара, Тамариндо в Коста-Рике и песчаные дюны Сахары в Марокко. При оценке учитывались красота пейзажей, разнообразие ландшафта, доступность локаций и возможности для эффектной съемки. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове усиливается ветер. Сегодня его скорость может достигать 10-12 метров в секунду. Температура снизилась. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется до 34 градусов, в Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на пляжах острова держится на отметке плюс 27,5 градуса. В наступающие выходные дни погода на Кипре существенно не изменится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро. Здравствуйте, друзья. 24 июля, пятница. Наконец-то дождались. Да. И у нас начался и начинается обратный отчет до отпуска. Еще 2 недели мы с вами тусим, будем, создаем настроение, а дальше отправляемся на заслуженный отпуск.
1: Ну, это вот осталось немного, ну а пока обратный отчет до выходных.
0: Да.
1: Пятница все-таки как-никак. Поэтому давайте включаться вместе с нами на одной волне в хорошее настроение для того, чтобы в выходные вот прийти и потом провести их очень здорово.
0: Ты знаешь, на самом деле, уходить в хорошее настроение — это такой антистресс. Случилось что?
1: Да.
0: Танцуй. Да? Бесит кто-то? Улыбайся. Я не знаю, там какой-то стрессняк.
1: Раздражает что-то?
0: Ага.
1: Шути.
0: Шути, да. А только так. И вот таким образом, на контрастах, да, эти эмоции, потому что это все равно эмоции, они просто по-разному заряжены. И вот когда этот минус ты переключаешь на плюс, ты такой оп, оп. И можно использовать данные эмоции как топливо для того, чтобы идти к своим целям.
1: Плюс это создает положительные эмоции окружающим, а когда все вокруг веселые, добрые, хорошие, ну и ты такой же становишься.
0: Наверное. Но это не точно.
1: Ну, вряд ли есть люди, которые, знаешь, когда все веселятся, нет.
0: Поверь мне.
1: Что
0: ну, конечно, всегда есть тот самый столик, вечно недовольный. Камон.
1: Вот к эти, пожалуйста, не подходите.
0: Да, просто, да, спокойно. Но на самом деле они, может быть, для прикрытия только такие, а на самом деле там в душе уже эх, та-та-та, на-на-на-на.
1: Вот и мы надеемся, что у вас сейчас в душе эх, и песня, и танцы, и отличное настроение, потому что номер 49-105 у нас уже работает и принимает ваши эмоциональные смс.
0: Так что, друзья, напоминаем, как всегда, рассказываем о такой шикарной возможности, правда, очень круто, очень по-семейному, поздравлять своих родных и близких на весь остров. Для этого просто отправляйте нам смс-очку, например, на номер 49-105-7. Если неудобная смс-ка, пишите на сайт, есть такая волшебная кнопочка «Заказать друга». Обожаем, сколько было споров, сколько было комментариев. Ребят, ну почему у вас так называется, почему... Потому что это самый правильный ответ. В общем, ее надо нажать, там появится форма. И если, например, вы хотите заранее поздравить или заранее оставить свою заявочку. Так вот, до 7 августа включительно мы обязательно поздравляем в эфире. Дальше, поскольку мы уходим на каникулы, то уже, конечно, не получится. Те самые дети, да, которые в августе родились, они и в школе.
1: Да, да, поучились, ну, и, вот, ну, так и вот. Вот так, да. Но мы 31 августа. Конечно,
0: зато вам лето, зато вам лето досталось в подарок, да? Это я вам как февральская сейчас
1: отвечаю. А мы будем нагонять вот за август как минимум все лето. И купание, и загорание, и отдыха под пальмами везде, в общем, для того, чтобы 31 августа вернуться с новыми силами и начать новый сезон.
0: Да, но до этого еще надо, так сказать, дойти.
1: Поработать.
0: Поработать. А сегодня особенно. Ну, согласись, в пятницу, когда ты произносишь фразу «А давайте поработаем», она сразу как-то откликается, да?
1: Ну, откликается. С таким настроением, да.
0: Ну, конечно же. Все понимают, все абсолютно принимают. Ну вот, ребят, мы друг друга поняли. Лимассол, Никосия, Ларнака, Пафос, Аянапа. Ну и, разумеется, всем тем, кому не повезло не иметь русской радиокипр у себя в стране. А вы нас взамен слушаете. Вам тоже огромнейший привет. Вам тоже на самом деле очень хорошо, потому что у вас есть мы. Пусть и далекие, пусть и где-то там, но благодаря интернету мы тоже рядышком. Так что представляете, что вы где-то находитесь у нас здесь, на прекрасном острове любви.
1: Планета, просыпаемся!

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о такой пищевой привычке, как подсчет калорий. Если вы, глядя на тарелку, постоянно держите в голове цифры, мысленно делите продукты на можно и нельзя, а перед приемом пищи испытываете тревогу, это звоночек. Такая стратегия отношений с едой точно усложняет жизнь и может стать первым шагом на пути к РПП. Современные исследования показывают, для большинства людей важнее не строго считать каждую калорию, а регулярно и полноценно питаться. Важно знать нижний порог своей нормы белка, добавлять правильные углеводы, налегать на зелень и свежие овощи, фрукты. Разница в 100-200 килокалорий за день обычно не критична. А вот то, что и какого качества лежит на вашей тарелке, играет ведущую роль. Умный сервис Milts Food предлагает начинать с простых изменений. Вместо промышленной выпечки хлеб на закваске, белый рис замените на бурый, продукты с длинным списком ингредиентов пусть станут исключением, чем правилом. Главное – минимизировать стресс, не нужно ходить с калькулятором по кухне или запрещать себе еду. Захотелось бургер или шаверму – просто приготовьте дома. Цельнозерновая булочка или хороший лаваш, свежее мясо, прокрученный при вас фарш, овощи, натуральный йогуртовый соус – получится и вкусно, и понятно по составу. На Кипре популярна клевтика – томленое в печи мясо без кулинарной химии. Съешьте порцию с зеленью и получите счастье вместо невроза. Запишитесь на индивидуальную консультацию Milts Food, и это станет лучшей инвестицией в здоровье всей семьи.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: Ну что вам еще пожелать на ночь глядя? Приятного аппетита, ребята.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: последний раз.
1: Гороскоп на русском.
2: Ну что, друзья, немножечко с вами обратимся, да, в звезды.
3: К звездам, которые спланируют и помогут нам провести этот день еще более продуктивнее.
2: Огня, овны, львы и стрельцы, вы самые первые звезды у нас в списке. Финал рабочей недели принесет вам отмену сложной встречи. О, отмена!
3: Уже день налегке.
2: Этот внезапный сбой в расписании позволит вам уйти на выходные раньше положенного. Ну классно, надо наслаждаться. Единственное, что, да... С понедельника будет чуточку полегче, потому
3: что... Встреча появится вот эта,
2: да,
3: та самая.
2: Она же никуда не денется, скорее всего. Но это же будет уже на следующей неделе, поэтому, ну и что?
3: Ну и есть возможность набраться как можно больше сил.
2: Да.
3: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня давний сложный вопрос, связанный с логистикой, сдвинется с мертвой точки. Не торопитесь и помните, что даже маленький шаг приближает вас к цели.
2: Опять сложности. Да сколько можно уже?
3: Ну вот видишь, кто-то отдыхает в пятницу, а кому-то куда-то нужно идти.
2: Да, и почему-то это воздух. Зачем так? Земные знаки, тельцы, девы, козероги. А что у вас? А вот, сегодня вы услышите нечто неожиданное о человеке, который был не очень вам приятен. Это событие кардинально изменит ваше мнение о данной персоне.
3: Угу.
2: Так, может быть, что-то хорошее?
3: Ну, скорее
2: то есть,
3: всего.
2: Неприятен, а потом, как услышали, а там такой просто классный, ну, супер друг надежный.
3: В любом случае, безумно интересно. Сплетня
2: да.
3: же.
2: Да.
3: Знаки воды добрались и до вас, раки, скорпионы и рыбы. Будьте аккуратнее при работе с важными переписками и общими чатами. Невнимательность может спровоцировать утечку конфиденциальной информации.
2: А тут еще интереснее. Много сплетен. У-ху,
3: знаешь, скандалы, такое чувство, как будто земные знаки рассказали знаком воды.
2: Ага.
3: Или наоборот.
2: Ой, да, запасаемся попкорном.

0: Самый острый перец истории.
1: Друзья, ну а теперь добавляем прекрасные, замечательные праздники дня сегодняшнего. Международный день заботы о себе. Вот что нам напоминает календарь.
2: И это нужно праздновать каждый день. Заботиться о себе. День рождения растворимого кофе. Вот, но об этом подробнее расскажем в событиях, но также отмечаем.
1: Ты просто заглядываешь в будущее, да? Это следующий праздник. И вот насчет Международного дня заботы о себе. Это же целая тема, которую можно очень глубоко раскрывать. Там столько подробностей. И вот мы постепенно, даже при помощи наших праздников, тоже усилим это позиционирование. Это не про эгоизм отнюдь. Это про понимание себя, уважение своих границ и границ окружающих.
2: Угу. И что... где-то даже и принятие.
1: Абсолютно. Без принятия никуда тут не сдвинешься. Поэтому принимаем что? Правильно, цветы. День флориста.
2: Ох ты, да. Всех причастных, да. Кто создает вот эту красоту, которая рождает прекрасные эмоции у ваших половинок, поздравляем.
1: Вот. Еще что будем принимать?
2: Народный день подарков.
1: Конечно.
2: Сегодня. Вот. Народный, друзья. Отмечаем.
1: Так что, ребятки, да, думаем, как друг друга удивить, чем бы таким порадовать и как можно больше вам приятных сюрпризов.
2: К примеру, можно устроить приятный сюрприз на пляже, потому что сегодня день горячего песка. Вот отправиться туда позагорать. А может быть, завтрак сделать. Вот, прям на пляже.
1: На горячем песке?
2: Ну а что?
1: Ну да. Не, ну получится, я понимаю, конечно. Но...
2: Спасибо.
1: Я даже уже представила себя эти муки и подумала, мамочки мои. Так, ну, день детей тоже отметим. В целом и общем.
2: День музыкального исполнителя еще также добавляем, потому что музыка наша любимая звучит всегда на 99 FM.
1: А мы те еще исполнители. Сейчас такое исполнять будем. Держитесь только.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писсури, Трахони.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, поехали по событиям дня сегодняшнего, и мы нашли такое. Сейчас как расскажем. В 1790 году во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. До этого просто думали, это боженька, да?
2: И красиво же, как, посмотрите, летит. А, упал.
1: Упал. И надеюсь, успели загадать желание. Кстати, друзья, вот скоро август. August is coming.
2: Это ты про то, что будет нас небо радовать, да, какими-то удивительными космическими.
1: Про красивое небо по ночам, про романтику. Так что, пожалуйста, пусть и это событие станет для вас вдохновением.
2: 1851 год. В Англии отменен налог на окна.
1: Да, отменили, и спасибо им большое, конечно же, за это. На рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе. Тоже сегодня, 24 июля в 1938 году.
2: 1956 год. Основан город физиков Дубна.
1: Дубна.
2: Да, да. Знаем, вот физики там физикой занимаются.
1: Знаем, что там физики. Да, и в 1987 году корпорация IBM представила операционную систему DOS 3.3. Что-то на айтишно.
2: Но было очень давно, поэтому в любом случае было легендарно.
1: Да. В общем, друзья, мы о чем сейчас хотели вам отдельно рассказать и кое-что подсветить. Ваши звездное событие, а именно, кто сегодня у нас родился. Вот чего не хватает в этом списке. Поэтому не стесняемся, просыпаемся, телефончик в руки и пишем смс-очку.
2: Напоминаем, координаты все те же 4 9 105 и 7. Пишите, ждем.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Друзья, мы по-прежнему сообщаем вам самую актуальную информацию, поэтому, внимание, внимание, мы отыскали для вас идеальное место для незабываемых моментов.
3: На правах рекламы.
4: Ресторан «Ля Аппетит Мейзон Лимассол» в Парк Лейн Резорт энд Спа.
2: Великолепно подходит для фирменных бранчей и ужинов, а также для проведения мероприятий, праздников, встреч, девичника, дня рождения, корпоративного события. Да, друзья, смотрим немножечко в будущее, тем более, что нам и календарь подсказывает.
4: Да.
2: Заглядываем в будущее. А в будущем что? Правильно, тот самый зимний корпоратив и других особых случаев.
4: «Ля Аппетит Мейзон Лимассол» сделает каждое событие по-настоящему незабываемым. Особая атмосфера, исключительная кухня, элегантный интерьер, ну и, конечно же, авторские коктейли, уникальная энергетика и возможность полной аренды ресторана.
2: Только для вас, максимально конфиденциально, вот такая частная вечеринка в «Ля Аппетит Мейзон Лимассол». Живописные сады, захватывающие виды на море и атмосфера французской ривьеры. Да, друзья, бронируйте мероприятие прямо сейчас по телефону 25-86-22-22.
4: «Ля Аппетит Мейзон Лимассол» – место для гастрономических впечатлений и запоминающихся событий.
2: Все, мне уже хочется платье в пол. Вот я это рассказала и сама себе продала.
4: Куда? Туда?
2: Туда.
4: Конечно, туда.
2: Туда.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения.
1: Друзья, ну вот так вот очень быстро и незаметно пролетает первый час утреннего шоу. Дальше больше. У нас в гостях появится блогер Настя Коцарь. Поговорим как раз-таки про блог, о том, каково это.
2: Откроем такой занавес жизни за кадром, что же там происходит. И блогерство на Кипре обсудим. Вот какие тренды есть, какой контент раздражает. Все это в рамках следующего часа.
1: Выскажем напрямую, да?
2: Ну, мне кажется, мы узнаем. Настя нам расскажет.
1: А когда же она денется? Кстати, не переключайтесь, будет весело и интересно. Мы будем принимать до, ну, примерно 10-50 ваши сообщения поздравительного характера. Так что, если вдруг только-только просыпаетесь, ребята, не переживайте, у вас есть еще время сходить, спросить у чата GPT, а как поздравить друга?
2: Как Петю поздравить? Вот, написать ему. Русским перцем отправить нужно сообщение на номер 49-105-7. Но это если вы хотите услышать поздравление утром. А так пишите, потому что днем в дневном шоу Яна Соболева также поздравляет именинников.
1: Да, поэтому, ребят, не стесняемся, заходим и заказываем своих родных и близких. Так, ну а у нас кто? Правильно, Костя Столяров уже вовсю готовится с выходом самых свежих новостей к этому часу. Так, Сережа, пафос. Ужесточит контроль за электросамокатами.
2: Я ни при чем здесь. Нет? У меня нет электросамоката. У меня есть только вот самокат у дочки.
1: Но там вряд ли. У тебя нет, ты такой так.
2: Электро, и она так не разгоняется. Я, как понимаю, это все-таки скоростной режим. Ну, мы знаем, что по всему миру сейчас вот идет борьба с самокатчиками.
1: Не, мне просто интересно, ты расскажи, как там в ПАФСе прям наплыв, перебор?
2: Ну, я бы не сказал.
1: А, так поэт нету, но работа проделана. А почему нет у вас и гоняют? Мы ужесточили контроль, поэтому у нас все так и спокойно.
2: Трудится, ребята,
1: да?
2: Трудится. Вот, а под Ларнакой планируют открыть частную клинику на 95 коек. Это тоже вот такое открытие в Ларнаке.
1: Костя расскажет все детали и подробности. Вернемся через пару мгновений. Не уходите!

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Я не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Из пунктов скупки металла изъяли тонну кабелей управления электроэнергетики. Пафос ужесточает контроль за электросамокатами. Под Ларнакой планируют открыть частную клинику на 95 коек. Теперь подробнее. 22 июля полиция Кипра проверила 20 пунктов приема металлолома по всему острову. Было обнаружено и изъято более тонны кабелей, используемых исключительно управлением электроэнергетики Кипра. Это показала экспертиза. Владельцев нескольких пунктов приема ждет суд. Муниципалитет Пафоса и дорожная полиция договорились о совместных проверках электросамокатов и других видов индивидуального транспорта. Прокатчики, работающие без разрешений, и пользователи, нарушающие правила, будут привлекаться к ответственности. Отмечается, что проверки станут регулярными. Их цель – повысить безопасность жителей и туристов, а также навести порядок в общественных местах. В поселке Терсефану под Ларнакой планируется открыть частную клинику на 95 коек. Экологическая служба дала положительное заключение по проекту стоимостью около 1 миллиона евро. Инвестор хочет перестроить существующий центр реабилитации и официально сменить его назначение на частное лечебное учреждение. Работы затронут два главных корпуса, между которыми возведут мост-переход. Общая площадь участков под проект составляет почти 3 гектара. О сроках реализации пока не сообщается. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове усиливается ветер. Сегодня его скорость может достигать 10-12 метров в секунду. Температура снизилась. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется до 34 градусов. В Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на пляжах острова держится на отметке плюс 27,5 градуса. В наступающие выходные дни погода на Кипре существенно не изменится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, и снова здравствуйте, очень доброе утро. Продолжаем просыпаться, и, как и обещали, на этот час мы посвятим блогерству. У нас в гостях находится прекрасная Анастасия Коцарь.
2: Всем привет, всем здравствуйте.
1: Да, привет.
3: Привет.
1: Ну, мы помним, что это твоя настоящая фамилия, ты решила не заморачиваться и не придумывать даже никакого ника.
2: Абсолютная правда, потому что, а что может еще звучать необычней, страннее и прикольнее, чем Коцарь?
1: Да.
2: Сразу говоришь, и сразу какие-то вопросики возникают. А что ты вообще такое?
1: А ну-ка.
3: Цеплялочка
2: какая-то некая
1: ну-ка.
2: Присутствует.
1: Так ты, девочка-цеплялочка?
2: Вы же видите там, какой главный корень? Царь. Значит, все. Все, себя уже в обществе поставили.
1: Включаем Асти.
3: Царица.
1: Царица.
2: Вносите Асти сюда.
1: Да. Ничего себе. Вот это я понимаю. Только пришла, уже говорит, на, мне тут, да, Асти, вносите.
2: Ну, вносите, включайте.
3: Пожалуйста, на бэк-вокал.
1: Класс. Я вообще полностью за. Настя, мы сегодня поговорим как раз-таки о блогерстве, но можно прожить на это дело и вообще...
2: Ох,
1: да?
3: Да, что это вообще такое?
1: Что это
3: работа,
1: такое?
3: Развлечение, стоит ли вообще этим заниматься?
2: Так, ну давайте по порядку.
1: Давай, раз, два.
2: Ну смотрите, работа это или развлечение?
1: Ага.
2: Вначале, когда ты только начинаешь этим заниматься... Безусловно, для тебя это развлечение. Ты кайфуешь, тебе классно снимать видосики, ты туда идешь, собственно, потому что душа позвала, душа требует каких-то проявлений и креативности.
1: Ну, то есть выпендриваться надо.
2: Ну, не хотела я так, конечно, говорить, но раз мы так уже, то хорошо, надо выпендриваться. А потом, когда уже у тебя появляются какие-то результаты, ты видишь какие-то плоды, у тебя растет аудитория, это становится на поток, и это уже переходит в формат работы и из формата фана в формат надо.
1: Надо. И плюс ко всему появляются ограничения. Давление.
2: И ограничения, и давление. Но
3: и
2: пока
3: хейт,
2: что...
3: и все остальное,
2: ой,
3: да?
2: Это моя любовь. Хит, обожаю хитрые. Всем приветики.
1: Классно.
2: Ограничения накладываются в том плане, что ты уже не настолько свободен, как в начале, например, там, вот я начинала, там, не знаю, там, 3000 подписчиков, там, 4-5 условно.
1: Ты это, кстати,
2: можешь...
1: большая достаточно аудитория для Кипра.
2: Спасибо.
1: По сути, здесь от...
3: Ну, у нас, да, немножко по-другому все сравниваются цифры.
1: 1500 и выше уже считается...
3: Ты блогер.
1: Да, ты блогер, с которым можно даже заключать всякие рекламные интеграции.
2: Потому что остров маленький, тут очень маленькая аудитория, а еще русскоязычная аудитория, на которой я работаю, еще меньше, она довольно узкая. Я думаю, об этом потом поговорим, что есть некоторые особенности работы с данной аудиторией.
1: Да.
2: Вот. А про ограничения, что, да, если раньше... у тебя был уютный блог, где ты могла делиться какими-то личными переживаниями, какими-то событиями, не знаю, там, день рождения друга, ты выкладываешь, как вы веселитесь, то сейчас ты такая, ага, я уже не могу это транслировать. Ты уже пропускаешь через несколько фильтров, что ты можешь показывать, что не можешь показывать, уже подбираешь слова как-то более детально, что можно говорить, что нет. Это да, это влияет, но это и хорошо, это рост. Ты уже понимаешь, что тебя смотрит много людей, на тебя направлено много глаз, тебя это изнутри бустит, радует, а то, что есть какие-то нюансы, которые ты уже не можешь транслировать, ну, махнешь на них рукой.
1: Ну, получается, твоя внутренняя цензура начинает работать.
2: Абсолютно верно.
1: Без нее никуда не деться.
3: И здорово, что есть эта ответственность перед аудиторией, потому что у некоторых блогеров этой ответственности как будто нет.
1: Мы туда тоже хотим зайти, потому что некоторые думают, что интернет — это полная свобода, но это не так.
2: Абсолютно не так. Есть... темы, которыми я никогда в жизни не буду делиться. Например, если говорить о контенте, который, ну, прям скажу, раздражает меня. Прям вот я смотрю и думаю, ну, дорогие блогеры, зачем вы это делаете вообще?
1: Подождите, дайте зафиксировать. Дорогие блогеры. И это говорит блогер. Ну, зачем вы так делаете? А что конкретно делаете, мы будем обсуждать детально и подробнее. Не переключайтесь, наоборот, подключайтесь к нам. Номер 49 105.7, можете написать смс-очку, задать, например, Насте в том числе вопросы.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Современная косметология – это настоящая машина времени. Позволяет замедлить старение и продлить молодость. Самое ценное, что дают нам инновации – это ощутимый, безболезненный эффект за короткое время. Сегодня в наш список подобных бьюти-манипуляций от Lady Aesthetic войдет процедура BBL. Она решает несколько проблем в рамках одной процедуры – различными длинами волн, не прерывая терапию. BBL – это фотоомоложение кожи на генном уровне. Не имеющая аналогов неинвазивная технология объединяет в себе применение широкополосного света различного спектра. Решение конкретной проблемы достигается путем нагревания всех слоев кожи, что способствует естественной регенерации обменных процессов. Результат виден после первого приема. Можно избавиться от пигментации, акне, сосудистых сеточек на лице, неприятных симптомов высыпаний, улучшить эластичность кожи, добавить сияние и выровнять тон. Запишитесь к специалисту лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: В гостях у перцев.
3: Друзья, мы продолжаем наш удивительный разговор о блогерах для всех и каждого. Здесь у нас на Русском радио прямо сейчас находится прекрасная гостья Настя Коцель. Она же блогер, и она же уже завела тему. Я процитирую Настю.
4: Давай-давай.
3: Блогеры, зачем вы это делаете?
5: Дорогие вы мои!
4: Да, это остановитесь!
3: Это про что ты сейчас?
4: Перестаньте. А то, что меня искренне удивляет и в какой-то мере немножечко раздражает, это когда плачут на камеру.
3: Да.
4: Я никогда этого не пойму, это самое неискреннее, что вообще вот есть просто в этом мире. Когда ты плачешь, тебе не до камеры, тебе не до чего. А если у тебя в голову закрадывается идея взять телефончик и включить и красиво утереть слезу, ты самый неискренний человек в мире. Пожалуйста, не делайте так.
5: Что, давят на жалость?
4: Давят на все, что могут. На лайки, на жалость. Делать еще на этом хайп, на этих эмоциях.
3: Подожди, ну может быть, они действительно, в некоторых случаях я допускаю такую искренность и настолько вот уязвимость, которую можно показать на всю аудиторию, и где-то это может быть даже про настоящее чувство. Просто психолог сейчас мог бы сказать: так, Анастасия, вы себе запрещаете плакать? Вы не показываете свои слабости?
4: Плакать я себе не запрещаю, но в моменте, когда у тебя действительно настолько глубокие чувства, что ты плачешь, а ничего не может быть более глубоким по силе эмоций, чем слезы, тебе в голову никогда
3: почему?
4: В жизни не придет взять телефон и записать.
3: А
4: потому
3: злость?
4: Что, когда ты берешь телефон, у тебя уже включается, что ага, я сейчас это выложу, я сделаю на этом лайки, я хайпану.
3: Да.
4: Это неискренность.
3: То есть ты против фейков?
4: Не нужно. Никаких фейков. В блоге, если ты что-то из себя строишь и транслируешь, то кем ты не являешься, и пытаешься хайпануть еще на этой истории, это очень плохо. Так делать не нужно, и это аудитория чувствует, и это никогда в жизни не зайдет.
3: Так, вот а здесь будет спорить, на самом деле, или Инстаграм, и статистика,
5: ну, и блогеры, которые, естественно, это делают на этом контенте.
3: Один из самых популярных трендов – это дипфейки, которые, да, выкладывают и ими делятся. Это, конечно же, пранки по-прежнему в трендах, и многие на
4: терпеть
3: этом...
4: не могу.
3: Я согласна. Вот с точки зрения человека, да, абсолютно согласна, я на такой не подписываюсь. Но в целом это те самые тренды, которые по-прежнему, привлекают аудиторию, люди хотят видеть трэш, люди хотят видеть какую-то вот прям что-то то, что, возможно, себе никогда в жизни бы и не позволили, но понаблюдать за этим, да?
4: Ну, возможно, да, это все про историю вывести на эмоции,
3: да.
4: И когда ты вводишь на эмоции, да, это, конечно же, цепляет, но если мы говорим о пранках, это тоже нелюбимейший мой формат контента, потому что мое внутреннее все естество протестует против того, когда над людьми издеваются.
3: Да.
4: Пранк — это в какой-то мере,
3: конечно,
4: издевательство.
5: Ставишь себя на место этого человека,
4: да.
5: Ну и, конечно, не очень. Очень приятно. приятно.
4: Абсолютно, это просто рука, лицо, боже, что вы делаете, как жалко этого человека, и когда просто его там, например, напугали до полусмерти, да. Потом подходит и говорит, бро, это был пранк. Ха-ха. Да какой пранк, ха-ха, там уже инфаркт, инсульт, да, да, вообще да. Человеку не весело, никому не весело, весело только автору этого контента, потому что он получит на этом хайп и лайки.
3: Ну и, скорее всего, он достаточно такой циничный человек, потому что он прекрасно понимает, зачем он это делает, и ему окей так с
4: абсолютно.
3: Этим. Абсолютно. Я абсолютно разделяю твои ценности, действительно, ну, никак, я вообще не люблю.
5: А вот, кстати, какие у тебя больно. Ценности? Давай познакомим наших слушателей с твоим контентом и о чем твой блог.
3: Сразу после рекламы, конечно же.
2: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
0: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах «Living» в Никосии или Масоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. «Living» – искусство повседневной жизни.
6: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Радио Монте-Карло Кипр.
0: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: гостях у перцев.
1: Ну что, друзья, отправляемся в блог. Настя Коцарь, про что твой блог? На чем ты строишь и выстраиваешь отношения со своей аудиторией?
2: Слушай, блог мой, собственно, про то, про что и моя жизнь. Она вся строится вокруг да около юмора, шуток, позитива и всякого рода прикольчиков.
1: Ну, за это, кстати, тебя очень много любят. И правда, настолько смешно некоторые вещи. О, спасибо, да, спасибо. Прям вау, самое сердечко поднимает настроение. Откуда ты это берешь? Ты вообще работаешь, Настя?
2: К счастью, или к сожалению, к счастью, конечно, да, я работаю. У меня есть основная работа. Маркетолог, будем так говорить. Да. В общем, все вокруг да около маркетинга.
1: То есть это офис, это не было про блог?
2: Да, офисный планктон, основное место работы, которое, собственно говоря, меня и кормит. А знаете, я сейчас как таксист скажу, что блог-то у меня для души, и так-то у меня основная работа есть.
1: А, ну понятно, то есть ты набрала себе подписчиков среди коллег, да?
2: Да нет, да нет. Не, ну есть там пару штучек, десятков.
1: Пару десятков штучек. Штучки, горячие, вам привет.
3: А как это отражается на профессии? Вот опять же, те же коллеги говорят, у тебя этот рилс залетел, классно. Или вот наоборот.
2: Мои коллеги, зайчики-бусинки, вообще меня поддерживают, когда что-то у меня залетает, выходят, они говорят, уа, Настя, видели, лайкали, репост, или вообще красотка. То есть поддержка есть прям тотальная. Коллеги,
1: это
2: дорогие,
1: важно.
2: Приветики
1: это
2: вам.
1: Важно.
2: Спасибо большое. Да.
1: Так, и мы идем в твой контент. На чем ты его строишь?
2: Строится... Изначально все начиналось, потому что я по фану, по приколу, по угару снимала видосики, все это выкладывала. Выбрала себе тему эмиграция. Такая довольно широкая тема.
1: Ну, очень,
2: тема,
1: да,
2: была.
1: Такая, знаешь, эксклюзивная тема.
3: Да, я понимаю, что эксклюзивная.
1: Ну, на острове у нас просто...
3: Вообще, как будто необычно.
2: Давайте, вот началось вот это подколочки. Ну, посудите сами, у меня в корне меняется жизнь на 180 градусов. Я меняю страну, переезжаю.
1: Серьезно?
2: Ни у кого такого не было,
1: нет,
2: да?
1: Нет, и вот опять.
3: Явно сталкиваешься с какими-то моментами, которые ты только узнаешь на острове.
2: Да, я только приехала, вот на тема, на поверхности. И про что еще я могу рассказывать, как не про эту тематику. Я начинаю снимать всякие узнавалки, всякие рилсики об эмиграции, подсвечиваю какие-то боли, в которых каждый может узнать себя. Изначально это была широкая тема эмиграции, а потом немножечко мы сузились до проблем нашего конкретного любимого острова. Кипр. А сейчас мой контент направлен на, ну, не скажу высмеивание, но давайте подсвечивание некоторых нюансов Кипра. Может, там какая-то медицина, может, там какие-то там дорожные ситуации, что-то там, проблемки с документами, с визами. Вот. В целом, то, чем с каждой сталкивался, и не просто сухие там факты, что вот делаем так, так не делаем, вот так надо, так не надо. Вот. А через какой-то юмор, через какой-то прикол, где все хихикнули, улыбнулись, поставили лайк, отправили другу. И вот в этом и есть секрет успеха, это узнаваемый контент, тем более, что на маленьком острове это довольно хорошо работает, потому что тут не так много людей, и проблемы конкретно бьют в цель. Ну, например, там, не знаю, из последних рилсов моих там...
1: Из последних проблем твоих,
2: да. Из последних проблем, не только моих, но и вообще наших островных. Я считаю, что это проблема, что на Сироут у нас выделили полосу для автобусов.
1: Да, вот. Это Лимассол сейчас.

0: реагирует на это. Вот, собственно, мой блог об этом, о Кипре, о его прелестях, проблемах, каких-то сложностях
1: через прием. Ну, ты помимо того, что
0: юмора.
1: Подсвечиваешь проблемы, ты стараешься еще поделиться какой-то полезной информацией, ну, условно, объехать можно так. Давай сейчас про дорогу, да?
0: Нет. В данном конкретном случае нет, но если я сама нахожу для себя какие-то супер нишечки, лайфхаки, какие-то полезные, классные места, какие-то там, не знаю, материалы, сервисы, всегда этим делюсь с удовольствием. Получала даже фидбэк о том, что Настя, боже мой, спасибо, как полезно, спасибо, что нам это показала. Очень приятны такие моменты, когда еще публика на это откликается. Ничего не утаиваю, все честно рассказываю, потому что блог должен строиться либо на какой-то пользе, ну, я так считаю, либо на пользе, либо на улучшении настроения. Мы все нуждаемся в щепоточке, капельке позитива every day, каждый день.
2: А вот сразу, кстати, про ништячки. Мы ведь, когда смотрим такие блоги, мы сразу думаем, что ну, блогеру все достается бесплатно. Так, и он специально это сейчас пиарит, рекламирует, потому что его покормили в этом ресторане, либо вот эту услугу оказали ему совершенно бесплатно. Как на самом деле?
0: А, слушайте...
1: Так и есть.
0: Абсолютно, правда. Нет, ну смотрите, а что мы будем отрицать, да, что блогерам частенько все достается бесплатно, но...
1: Один раз.
0: Это правда, но это условно бесплатно, потому что тебе предоставляют там какой-то товар или услугу, а ты расплачиваешься за это своей работой, своим временем. Это не просто так тебе дают, Настя, за то, что ты классная, мы тебе дарим вот эту штуку. Не-не-не, так никто не сделает. Мы дарим тебе эту штуку, а за это ты должна смонтировать.
1: Вот получается,
0: видео,
1: ты работаешь за еду.
0: К сожалению, это выглядит абсолютно так, что я работаю за еду. Ужасная формулировка. Но, к счастью, не только за еду, бывают и какие-то там финансовые поступления.
1: Ну, зато ты сыта, я поняла. Так, насчет финансовых поступлений сейчас обсудим. Небольшой брейк.

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сайбус. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: В гостях у перцев.
4: Класс, самое любимое, денежки посчитать, да, Настя? Будем задавать тебе вопрос, сколько ты зарабатываешь, включать Дудя. Ну, вообще, правда, зарабатывает ли блог, и можно ли на это прожить? Настя Коцарь у нас вещает на всю страну, дамы и господа.
5: А, снова всем привет. Вот она подокралась, темка такая самая животрепещущая, интересующая многих.
4: Ну, ты же честный блогер.
5: Абсолютно.
4: Ну, вот, скажи
5: абсолютно.
4: Честно.
5: Кто смотрел мои обзоры на еду?
4: Да, я смотрела.
5: Вот, видят, что я честная, если что-то
4: и, кстати,
5: не нравится,
4: не
5: так и говорим. Плохо.
4: Да,
5: кстати, еще не побили за мои отзывы на еду. Ждем.
4: Так, подожди, а это, получается, вы сами покупаете, сами за свой счет покупаете или вам предоставляют?
6: Да, как это происходит?
5: Ну, уж, коль мы перешли к нашим прекраснейшим взорам на еду.
4: Мы про вопрос про деньги не забыли, не переживай.
6: Он остался еще и висит.
4: Нет, ты как могла подумать, а?
5: Нужно сразу обмолвиться, что обзоры наши любимые мы снимаем с Денисом. Денис, привет. Денис замечательный. Мой друг, тоже кипрский блогер. Вместе снимаем контент. Как мы к этому пришли? Однажды просто Денис по фану мне сказал: «Насть, не хочешь шаурмы поесть и снять это на камеру?»
4: Да.
5: Поесть шаурмы? Да, господи, я вообще ради
4: за твой счет, Денис, конечно.
5: Да, дайте две. Вот, сняли обзор на шаурму, и как-то сразу же залетело, люди начали пересылать, потому что шаурма, это, знаете, какая-то духовная скрепа, одна из, мне кажется, которая связывает нас с родиной, потому что у всех были моменты, когда ты где-нибудь с утра после тусовки идешь и заходишь в свою любимую точку шаурмы, кушаешь ее, тебе так вкусно и хорошо.
6: Ностальгия и вкуснейшая эмоция в этот момент.
5: Да, просто... ностальгия невероятная. И здесь все как раз-таки, ну, по крайней мере, мое окружение, все искали ту самую точку, классную с шаурмой, чтобы почувствовать себя как дома на родине, и не могли найти. И мы решили купить там 5 разных.
4: То есть это вы делали на свой вкус и цвет?
5: Мы это и продолжаем делать на свои деньги. Ага. Нам за это никто не платит, мы не подкупные, нам предлагали деньги. Ну, некоторые бизнесы нам писали, что давайте возьмите нас в обзор.
6: Скажите про нас, мы вкуснее.
5: Ну, типа
6: пожалуйста.
5: Такого, да. Но мы отказываемся от этих предложений, потому что все должно быть честно, неподкупно. И, ну, мы отказываемся. Конечно, хотелось бы еще немножечко денежек подзаработать. Но мы за правду, потому что не обманываем наших дорогих подписчиков.
6: А как потом ходить в эти места, вот, которые вы, которые вам не понравились, скажем так? Там же могут узнать.
4: Но они ходят там, где понравилось.
5: Отдельный вопрос, потому что, да, бывают такие, назову их, неловкие ситуации, когда ты приходишь на какое-нибудь мероприятие, и там встречается тебе, человек, который подходит, говорит там: «Здравствуйте, Анастасия, а вот вы о нас там нелестно отозвались». Да. Я такая: «Пу-пу-пу». Я говорю: «Ну что поделать, у нас честный отзыв, значит, вам нужно поработать над своей рецептурой как-то». И вы представляете, да, и у нас уже были фидбэки от нескольких заведений, что спасибо, что подсветили проблему.
4: О,
5: мы
4: класс.
5: Изменили рецептуру.
6: Здорово.
5: Мы нашли какие-то недочеты, доработали, приходите тестировать там новое меню. Вот, мы улучшаем, мы несем...
4: А было ли такое, что больше к нам не приходите?
5: Нет, еще не
4: никто
5: была.
4: Так не среагировал?
5: Нет, абсолютно все реагируют нормально, да, стараются что-то улучшить, приглашают отведать заново.
4: Вот сейчас я горжусь нашим островом. Да. Вот это круто.
6: Это правильный бизнес.
4: Это тот самый бизнес, которого мы все заслуживаем. Браво, молодцы. Несмотря на то, что может что-то не получиться, давайте откровенно, так бывает.
5: Бывает.
4: Но, тем не менее, это та самая правильная история, которая позволяет перенастроить и улучшить нашу жизнь.
6: Давай подкрепим это аплодисментами вот этим ребятам, которые все-таки что-то сначала не получилось, а потом получилось.
4: Старается и хотят сделать.
5: Очень приятно.
4: Лучше.
5: Приятно и нам, и приятно, что так реагирует бизнес.
4: Зарабатываешь
5: на нас.
4: Ли?
5: Ну, слушай.
6: Сколько?
5: Ну, слушай. Я у Дудя,
4: да? Да.
5: Я у Дудя. Слушайте, ну, уже с гордостью могу сказать, что зарабатываю, потому что аудитория уже у меня
4: неплохо. Сейчас тоже должны быть аплодисменты.
5: Давайте сюда. Спасибо.
4: Мы с тобой, красотка.
5: Денежка в карманчик какая-то капает. Не столько, сколько хотелось бы.
4: Ну, то есть отказаться от работы ты не можешь себе позволить?
5: Нет, к сожалению, нет. Ни в коем случае. Блогерство на Кипре, я не знаю, может быть, у кого-то это получается. У меня нет. То есть основная работа все равно должна быть. Если у вас в голове есть вот эти радужные мысли о том, что сейчас телефончик поставлю, что-то скажу два слова и могу уходить с офиса, нет, так не работает. Это исключительно как доп. Заработок.
4: Да.
5: Либо если ты замужем с богатым айтишником, у тебя много свободного времени...

0: том, что сейчас телефончик поставлю, да. что-то скажу два слова и могу уходить с офиса. Нет, так не работает. А это исключительно как доп. Заработок.
1: Да.
0: Угу. А, либо если ты замужем с богатым айтишником, у тебя много свободного времени.
1: А
0: частенько.
1: У тебя есть какие-нибудь такие примеры, когда не твой продукт вообще не нравится, не откликается, но соглашаешься, потому что платят?
0: Слушай, нет, таких кейсов не было. Если мне что-то вообще не интересно, я сразу отклоняю это предложение. То есть я захожу, мне что-то пишут, я сразу там серчу страницу, например, это интересно мне или нет. И если мне интересно, я сразу пишу, типа, нет, извините, рекламу не размещаю, даже не развиваю дальше тематику «а почем?». Вот, и все. То есть если я вижу, что мне продукт интересен, я иду дальше там в диалог, беседуем, обсуждаем какие-то нюансы. Вот, бартер, да, это тоже неплохая история, если тебе конкретный продукт или услуга нравится, тем более, что на острове очень любят. Это, к слову, о том, что работаешь за еду.
2: Ну, давай, вот для начинающих блогеров, для ребят, которые только, возможно, хотят, либо только запускают свои блоги, сколько можно зарабатывать? Хотя бы вот какая-то примерная цифра, и когда блогер понимает, что
1: мы
2: он уже
1: тебе.
2: Может зарабатывать.
1: Ты можешь говорить даже про мечты, например.
2: Ну, просто сколько можно зарабатывать у нас на Кипре, вот, блогеру, у которого, ну, допустим, не очень еще там супер популярный блог.
0: Ну, если ты не очень популярный начинающий, то, скорее всего, денежку ты в своем карманчике не увидишь, но ты будешь сыт, ты будешь накормлен, у тебя там будут бровки, реснички, ноготочки бесплатно, не знаю, там какой-нибудь клининг у тебя будет, но тебе за это не заплатят, потому что на маленьких аккаунтах пока что работает история, что мы вам, а вы нам.
1: Да.
0: Вот. А если что, у тебя уже начало получаться, ты уже там имеешь какой-то вес туда-сюда.
1: Это что за туда-сюда? Это сколько?
0: Ну, давайте там от 5 тысяч, будем говорить. От 5 тысяч.
2: 5 тысяч подписчиков, мы сейчас об этом
0: подписчиков,
2: говорим.
0: Да, от 5 тысяч подписчиков. Ну, в месяц, ну, сколько? Ну, не знаю, ну, давайте. Ну, 300-400 евро. Ну, 500, может быть, вот так. Вот, если там у тебя какая-то история уже там подписчиков, бьющая под десятку, ну, там, смотря какой месяц, потому что зарплата блогера вообще не постоянная ситуация. Ну, там, давайте тоже будем от 500 до 1000 вот так вот рассматривать.
1: Такие расценки. Ну, друзья, если вам это нравится, и мне кажется, вообще, на самом деле, это тот способ реализации, который нравится. Иначе вот просто за большими деньгами и в начале сюда даже и смотреть не надо.
0: Да-да-да. Только если для души, если ты с этого кайфуешь, тебе нравится проявляться, творить, нести какую-то пользу миру.
1: Ну, либо тебе просто скучно, да?
0: Либо делать нефиг, да, тоже такая история есть.
1: Давай откровенно.

0: гостях у перцев.
1: Настя, немножечко зацепим тему звезд. Просто видела, Кокорина у тебя в аккаунте.
2: Было дело.
1: У нас просто несколько раз на русском радио у нас есть... Я показывала тебе ту самую фирму.
2: Да, видела, видела.
3: Саша был у нас в гостях.
1: Вот, лично подписанную им. Где ты его нашла?
2: Слушай, иду по улице. Смотрю, стоит.
1: Красивый, молодой.
2: Нет, было на самом деле чуть не так. Вот опять же, про моего друга и коллегу Дениса, с которым мы коллаборируемся и снимаем контент, он работает барбером,
1: да.
2: И в силу своей профессии он очень много общается с людьми, с разными, в том числе со звездами.
1: Да.
2: Вот. И Александр Кокорин один из их клиентов,
1: ага.
2: Который вот у него стригся, приходил, и они, ну, немножечко так скорешились, подружились. Вот. И просто пришла в голову идея, немножко забегу назад, откуда пришла идея. Изначально у нас появилась идея видео, где мы использовали другого футболиста,
1: да.
2: Не менее известного, Роналду.
1: Роналду, конечно, в смысле не менее известного.
3: Ну, так, давайте так, Саша известен.
1: Да, тут one love, понятно.
2: Мы использовали Роналду, который был сгенерирован нейросетью, который якобы пришел к нам стричься.
1: Но все-таки пранк у тебя тоже присутствует.
2: Ну, это другое.
1: Но это другое.
2: Вот. И в видосе как будто мы его супер плохо обслуживаем. Это видит босс. Босс в шоке. Босс грозится нас уволить. Верит, что это настоящий Роналду. Вот. Ну, и в конце там все, вы уволены.
1: Все уволены.
2: Все уволены, да.
1: Настя рассказала о том, как она похоронила чей-то бизнес, да?
2: Да, была такая история. Вот. И этот видос у нас тоже полетел. Сейчас на нем около 9 миллионов просмотров. И родилась идея продолжить эту серию видео с другой звездой, уже с настоящей, как раз-таки вот с Александром Кокориным.
1: Он согласился?
2: И просто, значит, вкинули ему идею.
1: Бесплатно?
2: Я говорю, Денис, у нас ничего не получится,
1: да.
2: Ничего не получится. Он говорит, давай попробуем.
1: Я же все вот так постригу.
2: И он согласился, каково было наше удивление,
1: да.
2: За это ему огромное спасибо. Я думаю, это получилась очень крутая коллаборация. Я думаю, Александр тоже рад, потому что доносились фидбэки от него же, что ему 1000 людей сказали, что видели тебя, ха-ха-ха, классный видос. То есть, ну, такая сработал двухсторонний пиар, так скажу. Вот, мы продолжили ту же самую тематику, что якобы к нам приходит Александр Кокорин стричься, босс уже в это все не верит и говорит, что идите подальше с Эйнера сетью,
1: да.
2: Меня уже не разведешь. И мы такие, да нет, правда, вот типа стрижем его. И босс там начинает, да ладно, там, посадите его в детское кресло, налейте ему в грязную кружку чай, там что-нибудь такое. А потом в конце оказывается, мы уже засняли реальный кружочек с Александром, где он уже своим голосом говорит, и там все в шоке, что поняли, что это уже не нейросеть, это настоящий Кокорин, и босс в том числе. Вот. И был эффект вау. У нас на этом видосе 10,5 миллионов. Это мой любимейший кейс. Буду всегда про него рассказывать.
1: Да.
2: Вот. 10,5 миллионов, 450 тысяч лайков.
1: Да,
2: вот,
1: да. Мы посчитали, тоже посмотрели, классно. А планируешь ли еще какие-либо коллаборации со звездами?
2: Слушай, у нас, да, постоянно есть планы в эту сторону.
1: Но звезды не соглашаются, понятно.
3: Как штурмировать этих звезд для того, чтобы они все-таки приходили?
2: Нас...
3: Потому что мы понимаем, что залетает.
2: Залетает,
3: такой
2: да, ну конечно. Опять же, у нас есть сейчас идейка пригласить еще одну звезду, которая у нас живет на острове. Я, наверное, не буду озвучивать, чтобы было...
1: Интрига
2: была,
1: понятно.
2: Была интрига, да, мы сейчас работаем в эту сторону. Есть тоже возможности некоторые, но там могут возникнуть сложности, потому что ну, не такой легкий на подъем человек,
1: понятно.
2: Может оказаться.
1: Ну, с другой стороны, имеет на то право. Хорошо, Настя, куда вообще в целом движешься? Что бы еще хотела бы у себя в аккаунте открыть, и, чтобы такое этакое придумать и сделать?
2: Слушай, у меня уже были наработки, точнее, не наработки, а я запускала свой сериал. Сериал типичный греческий сериал.
1: Греческий?
2: Греческий,
1: вау.
2: Да. Это было очень круто, я очень сильно кайфовала.
1: Это смешно.
2: Потому что я обожаю переоблачаться в разные образы. Я там была
1: одна совсем. А, ты Мила Соленика?
2: Милао Леника Лиго. Лиго. Каталавано Лиго. Каталавано Лиго. Мафено Леника.
1: Мафенис. Бравосу.
2: Евхаристо.
1: Да.
2: Вот. Там была идея в чем? Что я утрированно показывала вот эти вот греческие переигрывания, страдания, несчастную любовь, что ты мой потерянный брат, а я твоя мать, которая бросила тебя в детстве. Вот это вот. И еще прикол был в том, что я говорю общеузнаваемые слова на греческом, там, не знаю, там, тиканис, евхаристо параколо, и перевожу это...
1: Эвхаристоре, а? Томата, коре. Препись на массе со
3: стороны. Ты поняла, кто должен был сниматься в этом сериале? Прямо сейчас в нашей студии.
2: Телья. А перевожу это абсолютно другими словами. И то, что... люди, знающие немножечко плюс-минус греческий, понимают, что я перевожу абсолютно не так. Это был такой диссонанс, и очень хорошо заходило. Люди там хохотали, лайкали, ждали новую серию. Но я сняла один сезон, у меня там было 5 или 6 серий, и потом я закрыла проект, потому что, первое, у меня закончились общеузнаваемые греческие слова.
1: Но Настя пошла учиться, понятно.
2: Да, но я пошла учиться, сейчас будут новые слова. Ну, сложность в том, что вот, ну, основная масса русскоязычного комьюнити, у них там в арсенале, ну, не знаю, там 20 условно греческих слов, а имя особо не пожонглируешь, на целый сериал не растянешь. Какую-то там сложную фразу, если я буду говорить, ее никто не поймет и не будет того самого смеха, что я перевела ее по-другому. Вот, поэтому проект был классный, и, возможно, хочется снова начать снимать сериал, возможно, уже не такой, но какой-то другой. Сериал обожаю, в образы перевоплощаться обожают, это усы наклеить, парик надел, ой, вообще, это мое.
1: Так, ну и особенности работы с аудиторией, коротко. Что хорошо, что не очень.
2: Особенности работы...
1: Маловато людей, ты говорила.
2: Да, но в этом и плюс, потому что аудитория очень отзывчивая, и она очень хорошо откликается на проблему, которая их затрагивает. Да. То есть, если какая-то там глобальная проблема, ну, все так посмотрели, ну, окей. А если на острове, который там эту проблему видит, там, условные какие-нибудь там...
1: Ну, коты подрались, ну. И это был чей-то кот.
3: То, что нам знакомо, то, что мы видим каждый день.
2: То, что мы видим каждый день, они такие, вау, это же вот мы тут живем, и это подсветили, это тоже видят, и не я один с этой проблемой борюсь, а вот у людей тоже это, и очень хорошо это шерится, лайкается.
3: Такой своеобразный местный стендап.
2: Да, ну вот что-то такое. Поэтому в этом плюс блогерства на маленьком острове, но, соответственно, минус очевиден в том, что аудитория довольно ограниченная, она не бесконечная, на Кипре немного народу, русскоязычной аудитории еще меньше, но, как я уже сказала, аудитория довольно благодарна. И
1: активная.
2: Активная.
1: Это правда. Вот. Ну вот, пожалуйста, выбирайте. Я хочу, конечно, услышать от тебя чистосердечное признание.
2: Я давно хочу сказать, как не решаюсь, боже мой.
1: И вот, наконец-то.
2: Спасибо, что напомню, боже. Русское радио, ну, я вас люблю всей душой.
3: Это у нас, если что, не кормят. Чтобы вы понимали, наши замечательные радиослушатели.
1: Мы даже не дали еды.
2: Без даже какого-то бонуса. Ну, кофе налили.
1: Ну, кофе налили. Конфетки, пожалуйста.
2: Русское радио, русские перцы. Я еду на работу, слушаю вас, вообще кайфую. Это, опять же, туда к ностальгии это отправлю. Слышу ваши прекрасные... Прекрасные голоса, прекрасные русские песни. Дай вам Бог здоровья, долгих лет жизни и процветания.
3: Спасибо.
1: Красиво-то как. На этой ноте прекрасно, Настя, было очень здорово пообщаться.
2: Взаимно.
1: Правда. Классный эфир получился. Тебе удачи, успехов.
2: Спасибо огромное.
1: Слушай русское радио и помни, что все будет хорошо.
3: И что, подписки.
2: Лайки, подписки. Лайки. Всем спасибо, ребята. Всем пока-пока.
1: Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Прямо по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Не переключайтесь.
0: В гостях у перцев. Реклама на русском.
4: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
5: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
5: По сигналу ведущих звоните в студию.
4: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
5: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
4: В спортзале, на пляже или в путешествии.
5: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300. или на сайте capsaintgeorges.com. Это лето войдет в историю. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Трудно перейти на невинные радости. Свинных.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Профсоюзы энергетиков отложили забастовку до сентября из-за отключений. Спустя 17 лет женщина отсудила компенсацию за перелом после падения в ночном клубе. Обновленный Кату Пафос. 2 месяца уборки и ремонта. Теперь подробнее. 4 профсоюза энергетиков Кипра приостановили запланированные протесты до сентября текущего года. Решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме острова. Накануне власти ввели веерное отключение в ряде районов. Температура воздуха достигала 44 градусов в тени, потребление электроэнергии превысило доступные мощности генерации. На следующей неделе на острове ожидаются новые волны жары. Подробности на сайте Ленты Кипра. Апелляционный суд завершил дело, которое рассматривалось 17 лет. Компания-владелец ночного клуба и его управляющие должны выплатить компенсацию посетительнице, сломавшей руку при падении. В 2009 году девушка поскользнулась на полу, усыпанном растоптанными цветами, которые никто не убрал. Ответчиков обязали выплатить 3 500 евро судебных издержек. О размере суммы компенсации пострадавшей не сообщается. За 2 последних месяца муниципалитет Пафоса обновил туристическую часть города – гавань, набережную и улицу Айос Антониус. Кампания по уборке началась в конце весны. Часть работ проходила на территориях частных объектов, поэтому были задержки. В скором времени на улице Айос Антониус обновят освещение, отремонтируют проезжую часть, обустроят новые зеленые зоны. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове усиливается ветер. Сегодня его скорость может достигать 10-12 метров в секунду. Температура снизилась. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется до 34 градусов. В Никосии будет до +39, а в Тродосе до +27. Средняя температура морской воды на пляжах острова держится на отметке +27,5 градуса. В наступающие выходные дни погода на Кипре существенно не изменится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, ну а мы продолжаем просыпаться дальше. Очень доброе утро. Пятница за окном и третий час утреннего шоу «Русские перцы».
3: Финалим рабочую неделю вместе с вами. И у вас есть еще шанс написать на номер 49-105-7 поздравления для именинников нашего острова. Очень ждем.
2: Разбирать будем сейчас очень насущные вопросики. Да, зумеры.
3: А, наши любимые.
2: Да. В общем, начали беднеть, потому что стесняются попросить друзей вернуть деньги после оплаты общего счета.
3: Угу.
2: Ну, я думаю, что каждый из нас бывал в такой ситуации. Да, собралась компания,
3: да.
2: И тут находится кто-то, например, ну, наверное, я. Да?
3: Я тебе потом отдам.
2: Я отдам, я
3: да,
2: потом
3: за
2: переведу.
3: Заплатить,
2: слушай,
3: да.
2: Я там забыл, не знаю, там замотался, что-то там, карточка не работает. Ну, в общем, uh-huh. какие-то. Вот, и вот по статистике 76% каждый хотя бы раз полностью оплачивал совместную поездку или счет в ресторане, и в итоге не получали обратно деньги от всех участников. Хотя договаривались, да, что каждый, то есть договоренности были. Смотрите, странно, да, когда один говорит, я оплачу, или там, приезжайте, давайте, тусите, но нет договоренности, что это не просто приглашение, а это каждый сам за себя.
3: Uh-huh.
2: И вот если нет договоренности, ожидать, что тебе потом будут кто-то возвращать, это немножко, ну, странно. То есть ты либо приглашаешь, либо нет. Ну, договориться надо сразу на берегу, тогда никаких вопросов лишних и не будет. Каждый второй из-за долгов сталкивался с напряжением в отношениях. Вот, потому что сказать напрямую почему-то стыдно, хотя почему, непонятно, но я думаю, что научится. А каждый пятый предпочитал вообще отменять следующую встречу или удаляться из общего чата.
3: Из-за того, что ему не вернули деньги.
2: Да, не вернул деньги.
3: Угу.
2: Так, а зачем удаляться? Зумеры,
3: непонятно.
2: Мы сейчас вас научим.
3: Наоборот, а зачем отказываться от следующей встречи?
2: Каждый раз идите в эту встречу, назначайте почаще.
3: И воспользуйтесь так же, как и с вами, просто не платите.
2: Сломайте эту систему, ребята, зачем расстраиваться?
3: Они просто стесняются, да, вот сказать своим друзьям, там, не знаю, коллегам, в общем, с кем они провели это время, что, ну, вот ты забыл мне отправить денежку, которую ты меня взял, ну, по факту в долг, потому что в данный момент ты не рассчитался.
2: Угу. Ну, понимаешь, они расстраиваются, так и без друзей остаются, и без денег. Ну, даже как-то вот тяжело теперь, да. Ну, немножко погрустят, научатся, да. То есть эти границы совсем скоро выстроятся. И потом так, ты мне друг, ага, но сначала аванс.
3: Ах, зумеры, наши любимые. Вот они иногда в чем-то очень сильно удивляют, а где-то просто боятся даже сделать какой-то шаг. Тут просто вот, к примеру, новость появилась. Зумеры изобрели мыло. Как
2: а,
3: тебе
2: да?
3: такое? Ну вот, они придумали твердый гель для душа. Что это? Мыло.
2: Да, конечно.
3: Поэтому, ребята, как бы все же было давно придумано, какой-то твердый гель для душа. Это мыло обычное. Вот, поэтому тут, пожалуйста, вот решительно, значит, что-то придумали, заявили даже об этом, а денежку попросить обратно бояться.
2: Ну, у тебя была такая ситуация в жизни?
3: Знаешь, нет, наверное.
2: Mm-hmm.
3: Вот я не припомню такого, чтобы произошла такая ситуация, чтобы тебе не вернули долг. Обычно, опять же, какое-то напоминание. Понятно, бывает, человек замотался, действительно просто забыл. Вот, и просто напомнить, ты меня в прошлый раз угощал, а теперь я тебя наоборот, да,
2: да,
3: к примеру?
2: Да, конечно, конечно, всегда так. И страшно, да, не вернуть тебе деньги. Правильно я поняла? Ты же не просто так на вот этот бокс ходил?
3: Ну, все правильно, да.
2: Да, да,
3: да.
2: Ну, то есть как бы...
3: У меня и аватарка угрожающая,
2: ну,
3: если
2: вот
3: что,
2: есть.
3: Меняется потом в отношении этого человека.
2: Недоброе утро. Деньги когда вернешь?
3: Петр, к вам Олег заедет от Сергея, а там уже гадайте.
2: Ловите, держите лайфхак.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Не, ну вы посмотрите, в социальных сетях показали, я цитирую, альтернативу психологам и ретритам.
4: И что это?
3: В деревню, на лето, на работу.
4: Кстати, соглашусь, работает.
3: Мы это прожили, мы
4: доказано
3: так вообще
4: нашими родителями
3: росли. Вот говорят, откуда вот такая устойчивая психика? Так потому что вот оно что. Ребят, возвращаемся к тому, с чего начинали.
4: Так, значит, ну что, физический труд получается, да?
3: Да, а там прополка, я не знаю, там сено, да, что-то надо с ним делать.
4: А там много чего, там
3: корову подоить,
4: жуки собирать, картофель выкопать, в общем, яблоки с дерева сорвать. Ох, там много всего.
3: Я еще раз расскажу про корову.
4: Так, корова.
3: Корову подоить. Но это же очень страшно.
4: Дай когда-нибудь корову,
3: конечно,
4: кстати.
3: Конечно.
4: Серьезно?
3: Страшно,
4: я
3: капец.
4: Вот, честно, нет.
3: Ужас.
4: Я
3: просто.
4: Я пас коров.
3: А, вот.
4: Я был пастухом.
3: Но это тоже страшно. Капец, как страшно. Просто они же такие рогатые, бодатые, идут на тебя. И тебе кажется, но в твоей маленькой голове, что они тебя хотят сейчас, вот все они хотят тебе что-то плохое сделать. Они страшные, они
4: вообще
3: агрессивные.
4: Вообще в детстве казалось, что это не корова, это слон какой-то.
3: Ну да, на огромное такое животное.
4: Потому что, ну, конечно, занимался я этим именно в детстве.
3: Мне было очень страшно, честно. Я прям вообще пугалась. Но когда-то мне... Я доила. Ай! Это было... Каждый раз, я помню, ну несколько раз точно было, страшно, ужас. Ну, потому что она же большая, а я маленькая, а она большая. А я маленькая.
4: Страшно, но потом зато вкусно и полезно.
3: Да,
4: это самое главное.
3: Да, это правда. В общем, вот такие вещи. Да, там, не знаю, работа на огороде, в том числе прополка, пожалуйста. Вообще никогда никто не любил это дело, но так или иначе, именно трудотерапия помогает вам избавиться от лишнего шума в голове, очень сильно отключает ненужные вам процессы. Мозг наслаждается, на самом деле, и очень быстро восстанавливается. Вот не зря нам бабушки и дедушки в том числе повторяли, вот трудолюбивый человек, он всегда очень спокойный, он всегда очень такой осознанный. Ну ладно, не такими словами, просто иди работай. Но в этой фразе было вшито все. И ведь знали, и понимали, и теперь уже официально доказано, хотя мне кажется, тут и не надо было ничего доказывать, что проживание в деревне, на ферме, взаимодействие с животными и работа помогают вам восстанавливаться быстрее всего.
4: А главный плюс этой трудотерапии — это, конечно же, награда, потому что ты потом получаешь что? Вот ухаживал ты за огурчиками, вот тебе, пожалуйста,
3: да,
4: огурчики. Может быть, какие-то закатки на зиму, которые тебе сделает бабушка. Либо, опять же, вот корова, молоко.
3: Молоко, да.
4: В общем, действительно, награда самая потрясающая. У психологов такого нет.
3: Нет.
4: Там ты не получишь каких-то бонусов. Ну, максимум, да, действительно, какое-то спокойствие. А это всегда в деревне. Эх, здорово.
3: Ну вот поэтому, ребят, подумайте еще разочек, где вы бы хотели жить. Когда вот вопрос встает про счастье, про наполненность, деревня в этом формате подходит лучше всего.
4: Вышел таки, только мы с конем.
3: Давай, и погромче.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Сегодня пятница, а это значит, что пора уже планировать выходные. И вот здесь все отправляемся в пафос.
3: Че это?
2: А потому что пафос возглавил мировой рейтинг лучших мест для наблюдения и съемки восходов и закатов. Вот только представь себе.
3: Я верю.
2: Да, наш пафос обошел Санта-Монику в Калифорнии. Даже обошел Коста-Рику и песчаные дюны Сахары в Марокко.
3: Так, какой-то Коста-Рику ты там.
2: Коста-Рику и Коста-Рику. В общем, все что угодно. Рейтинг подготовил европейская компания фотопечати совместно с фотографом-путешественником Беллой Фальк. При оценке учитывались красота пейзажа, разнообразие ландшафта, доступность локаций и возможности для эффектной съемки. И вот пафос здесь на первом месте в мировом рейтинге.
3: Да ладно, там еще и покормили хорошо. Ну, конечно же.
2: Это да, это вот ты посмотрел закат, вот перед этим, конечно же, покушал, и потом тоже покушал.
3: Да.
2: Вот, поэтому все у нас красиво.
3: Я уверена, на самом деле, да, даже нисколечки не сомневайся, вообще самый
2: западный.
3: Я
2: подтверждаю.
3: Город.
2: Я лично рекомендую.
3: С красивыми закатами, потрясающие виды. Правда, очень всегда хорошо. За это люблю выбираться периодически в пафос для того, чтобы перезагрузиться.
2: Но теперь, понимаешь, официально снимая вот видео заката, либо, опять же, рассвета, вот, восхода солнца, либо просто делая фотографию, ты можешь смело написать «Лучшее в мире».
3: Да.
2: И где? В пафосе, Ира, в пафосе. Вот. Не в Лимассоле, в пафосе.
3: Ну, в Лимассоле есть другие вещи, но мы очень рады за пафос бесконечно.
2: Давай так, из Лимассола есть дорога в пафос.
3: Ага. Есть. Из Лимассола есть вообще все дороги и в Ларнаку, и в Никосию, и в Айанапу, поэтому обожаем всех и каждого.
2: Вообще здорово, что мы живем на таком прекрасном, красивом острове, который оценивают во всем мире.
3: Это очень-очень-очень нам повезло. Вот такие мы счастливые люди. Ура!

0: «Логомания» на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Да, друзья, это мы. Очень доброе лето. Русские перцы здесь, по ту сторону преемника, 99 FM. Начинаем нашу...

0: На спортивная сумка. Муа, вам понравится. Друзья, что нужно сделать? Вот прямо сейчас можно дозваниваться и попасть к нам в эфир. Номер 49-105-7. Здесь все как и всегда. Ничего не изменилось. А вот дальше нужно будет справиться с музыкальным заданием. Игроку нужно допеть строчку.
1: Да, которая прозвучит в стиле Siri. Да. Вот она озвучит какую-то строчку, вы должны ее продолжить, либо догадаться, какой же предмет одежды вот звучит в этой композиции.
0: Поэтому, друзья, если вдруг у вас есть запал, то звоните прямо сейчас, значит, либо песню, либо угадать предмет одежды из песни.
1: И все, и вы теперь будете самым сильным на пляже, на тренировке, вообще просто гулять по городу в нашей футболке. Ну и главное, настроение у вас поднимется, потому что завершая неделю в пятницу вот так с русскими перцами, да еще и подарки. Ну, согласитесь, здорово.
0: Конечно, здорово, великолепно. Но это не эта песня.
1: Да, у нас другое для вас будет задание.
0: Поэтому, ребят, не стесняемся, дозваниваемся 49-105-7, и мы начнем играть в лагоманию.

0: Логомания на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
1: Да, так и есть, друзья. Все очень просто. Звоните, подпевайте и стильный мерч наш забирайте. Оксана с нами на связь. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Оксана, расскажите, с какого города?
2: Я вообще из Москвы, но сейчас живу в Пафосе.
1: В Пафосе.
3: Пафосе.
1: Так, отлично. Так. Ну, собственно
3: Пафосу
1: говоря,
3: большой привет.
2: Только про красивые закаты.
1: Да. Только рассказали про красивые закаты.
3: Лучшие в мире.

0: по рейтингу.
1: Оксан, вот представляете, как...
2: Я выбрала этот город.
1: Класс. Мы вас очень сильно... Давно живете, кстати, на острове?
2: Уже 7 лет.
1: 7 лет? Ну, это очень прям такой классный срок. Уже успели наверняка привыкнуть и, может быть, даже считаете Кипр своей второй родиной. Но мы сейчас будем с вами петь, вернее, как, мы будем включать вам то самое музыкальное задание, а вам нужно либо допеть эту строчку, да, либо просто угадать предмет одежды, который в ней упоминается. И если все получится, то, Оксана, дорогая, стильный мерч от русского радио Кипр в честь 20-летия этим утром, да, останется вам.
0: Оксана, болеем за вас и желаем удачи. Слушайте внимательно наш вопрос. Готовы?
2: Ну да.
0: Поехали. Mm-hmm.
3: Сон мой не со мной. Сон мой там, где мой дом. Там, где летним днем я пришла на свет свой. Песни нежные пела мама моя. Руки теплые помнила всегда я. Девочка.
1: Так.
0: Девочка, и тут нам нужно продолжить.
1: В чем она была?
2: Платьице
1: розовое. Так, а если вот чуть-чуть посветлее, да, оттенок выбрать?
0: Вот платье...
2: Белое.
1: А-ха-ха!

0: это так красиво, Оксан.
1: Ух ты, ну здорово просто.
0: Ну, просто потому, что девочки такие девочки. Обычно про розовые сразу подумаешь, ну, а потом белые, да, все-таки. А мы вас поздравляем. Ну, да. Мы вас очень искренне поздравляем и, правда, с огромным удовольствием вручаем наш юбилейный мерч. Уверена, что вам понравится. И, конечно же, Пафосу передаем огромнейший привет.
2: Спасибо большое, Амели Масову.
1: Поздравляем!
3: «Логомания» на русском радио Кипр. Знакомый хит «Улетный прикид».

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А знаете, почему вы высыпаетесь?
3: Но.
2: А потому что богатство отнимает сон аппетит. А у вас сон хороший,
3: да.
2: Аппетит тоже замечательный. Вот, ну вот такое новое исследование. Большое состояние связано с постоянными переживаниями, заявляют эксперты. Миллионы могут лишить человека покоя, поэтому завидовать богатым не стоит.
3: Надо посочувствовать, правильно?
2: Да. А вот тем, у кого нет огромных денег и колоссальной ответственности, живется гораздо свободнее.
3: Нечего терять.
2: И спокойнее вообще-то.
3: Нечего терять.
2: Да, и не думаешь, куда потратить. Вот зачем вот эти вот миллионы? Конечно, интересно.
3: Да. Ну, душевное спокойствие вообще в целом, да, мы сегодня уже несколько раз обсудили, и если вдруг нахлынула волна тревоги, ребята, в деревню и руками на огород работаем, тогда будет точно хорошо. Ну, а тут кто будет спорить на самом деле?
2: Я, если честно, не знаю. Исследование так себе сомнительное, потому что, ну, вы проверьте. Дайте мне миллион. Я потом скажу, так, какой у меня сон, какой у меня аппетит, не знаю, испортится он или нет. Я, конечно, понимаю, что да, скорее всего, это вот те, которые инвестируют, инвесторы, да, есть какие-то очень большие риски, у тебя куда-то...
3: Где-то в той параллельной вселенной, да?
2: Абсолютно верно, да, вкладываются куда-то деньги, то есть у меня даже нету вот конкретики,
3: да.
2: Куда-то, где-то,
3: ага,
2: кто-то.
3: Что-то кому-то.
2: Что-то. Вот.
3: Я поняла, давай про
2: твой... А когда тебе нет этого, ну тогда...
3: Хороший сон поговорим.
2: Ну, вот. А так вот и спишь спокойно, значит, и аппетит хороший. И все.
3: Да, про еду тоже можно бесконечно рассказывать. Тем более, что на острове у нас так вкусно. Красиво, вкусно и спокойно. Так и живем.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перца вслушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: Ой, Сережа, я тут, знаешь, что нашла? Классную мега-супертехнологию для тех, кто, кому надо постричься.
3: Ну, почему ты раньше не рассказал? Вот, видишь, я все уже.
2: Ты уже все? Ай, подожди.
3: Так.
2: Ну, через сколько? Ты как часто?
3: А, ну
2: ты...
3: они же отрастают.
2: Ну, да.
3: Ну, один раз в месяц.
2: Раз в месяц. Видишь? Ну, то есть, кстати, нормальный такой... период времени. Uh-huh. Значит, оказывается, теперь можно постричься самому, но если у тебя есть дрон.
3: Так,
2: объясню.
3: Интересно.
2: Да, значит, дрон, который, ну, такой, да, летает. Это
3: понятно.
2: Вот, очки надеваешь.
3: И он тебя стрижет?
2: Нет.
3: Нет?
2: Это не такой дрон, это другой дрон. Он тебе просто показывает, что у тебя там сзади, на затылке, например, да, на макушке. Ну, то есть он просто кружит вокруг тебя, а ты смотришься как будто бы в зеркало. Ну, и, соответственно, сам себя там где-то подбрил, тут подстриг, там, туда-сюда пробор сделал.
3: Ой, что-то мне кажется, все равно не получится.
2: Нет?
3: Да, нет, ну, летает он, ну, хорошо.
2: Они же все равно отрастут, Сережа.
3: Знаешь, мне это кажется, только может получиться, если у тебя слишком легкая прическа.
2: А, да.
3: Это когда вот, понимаешь.
2: Под ноль.
3: Лысина.
2: Да.
3: Вот тогда как бы еще ладно, там можно что-то подбрить и посмотреть, а так...
2: Хотя, ты знаешь, вот bald people тоже ходят в барбер, потому что там есть определенные какие-то свои вещи. Я не разбираюсь, поэтому вот здесь я прям даже и остановлюсь.
3: Ну, сложно, ты там действительно ничего не видишь. Ну, ладно, не видишь, опять же, управление руками.
2: Да.
3: Тоже сложно.
2: Ну вот, пожалуйста, теперь я так понимаю, что девушкам тоже эта технология, ну, например, захотели не покрасить волосы. Ты вот не можешь, вот как бы спереди видишь, а сзади не видишь, да? Вот как бы, и ты крутишься, вот это вот все. Ну, тот, кто, например, хотел бы это сделать сам.
3: Так, а во-вторых, подожди, вот еще очки. У них же, они же, понятно, там глаза закрывают, но есть же специальная шлейка, которая держится у тебя на голове. Вот.
2: Ну, импровизируй.
3: А все, то есть, вот здесь получилось постричь, а тут нет. Все, вот такая просто полоска.
2: Ну, многие уже стали, кстати,
3: забавно
2: пробовать и говорят, что очень хорошо получается. Как минимум, например, сделать тот самый, знаешь, вот этот красивый контур, подбрить вот эти волосы на затылке, получается.
3: Да.
2: Никто не сказал, что ровно.
3: Нет, ребят, вы делайте. Все равно придется потом платить. Исправить же надо как-то это будет.
2: Это правда. Но если с дронами не получается, то готовят уже роботов, которые помощники консьержи, и они в том числе могут быть и парикмахерами. Но там еще гораздо сложнее. То есть у тебя пока все равно лучше получится, чем у этого робота.
3: Я вот видел, завирусило сейчас в сети такие видеоролики, когда в каких-то торговых центрах, к примеру, располагается такая вот робот. Ну, скажем так, большая шапка. Ты просто садишься, и за доли секунды она просто надевается, поднимается, у тебя уже идеальная прическа.
2: Ничего
3: вот
2: нет.
3: Я жду такого.
2: Да? Сразу ничего нет. Все волосы. Фум. В Китае, по-моему, да?
3: Ну, вот да, но мне кажется, это AI.
2: Я тоже думаю,
3: это еще не настоящие такие парикмахерские мобильные, поэтому вот когда такие появятся, это будет действительно интересно.
2: Ну, это для тех, кто коротко стрижется, ну, вот мужчинам как раз-таки подходит. А вот для длинноволосых там все-таки кончики, и там важно, чтобы ровно столько, сколько сказала. Не
3: Но вам вот дроны придумали. Пользуйтесь.
2: Давай, дорогая, сама.

0: Знай нашу Калимерушку.
1: Вот такая красота, друзья, у нас сегодня получилось. И, по-моему, у нас впереди очень шикарные выходные. Да, море, пляж, лето. Пожалуйста, не забывайте об этом.
2: И вот здесь у вас есть возможность творить, отдыхать и получать удовольствие от нашего острова.
1: У тебя есть какие-нибудь планы?
2: Отдыхать.
1: Отдыхать, класс. А где будешь
2: отдыхать? Я в горы поеду.
1: Куда?
2: Протарас.
1: Протарас.
2: Там полегче должно быть по температуре.
1: Не факт.
2: В понедельник расскажу.
1: Родос, наверное, мне кажется, полегче должно быть.
2: Ну да.
1: Чуть-чуть. Вот прям там высоко
2: там
1: сижу.
2: Повыше надо подняться.
1: Далеко,
2: да.
1: Гляжу.
2: Ну, я думаю, будет возможность и в рамках этой поездки и туда съездить.
1: А что там будешь делать?
2: Отдыхать.
1: Все, не расскажешь, ну вот что ты такой, ну вот просто сказал бы, что Ира, я пойду на хайкинг, Ира, я пойду там, не знаю, побегаю. А, это я свои планы рассказываю.
2: Вот.
1: Я поняла. Ну что ж, тогда всем пожелаем отличных выходных, ребята. Пусть вас вот перезагрузят какими-то классными историями, дополнительных вам ярких впечатлений. Ну а в понедельник мы бодрячком заявимся сюда. Вот, потому что любим свою работу и особенно вас.
2: И будем продолжать делиться хорошими новостями, ярким контентом и, конечно же, будить наш остров. Ну а у нас в эфире дальше Константин Столяров. Как всегда, важные новости к этому часу. И я Яна Соболева.
1: С часу до трех продолжит наш прекрасный эфир. А на этом мы отправляемся на выходные.
0: Калимерушка!

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка,
2: и вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Из пунктов скупки металла изъяли тонну кабелей управления электроэнергетики. Часть отелей на севере Кипра не открылась, нет туристов. Пафос возглавил мировой рейтинг закатов и рассветов. Теперь подробнее. 22 июля полиция Кипра проверила 20 пунктов приема металлолома по всему острову. Было обнаружено и изъято более тонны кабелей, используемых исключительно управлением электроэнергетики Кипра. Это показала экспертиза. Владельцев нескольких пунктов приема ждет суд. Летний турсезон на севере острова проваливается. Значительная часть трехзвездочных отелей и бюджетных объектов до сих пор не начала работу из-за отсутствия бронирований. По словам представителей отрасли, даже пятизвездочные гостиницы в июле заполнены примерно на 70%, а работающие небольшие отели и трехзвездочные объекты лишь на 40%. Отмечается, что речь идет о системной нехватке гостей, из-за которой владельцы части гостиниц предпочли не открываться, чтобы не работать в убыток. Пафос возглавил мировой рейтинг лучших мест для наблюдения и съемки восходов и закатов. Город обошел Санта-Монику в Калифорнии, кенийский заповедник Масаи-Мара, Тамаринду в Коста-Рике и песчаные дюны Сахары в Марокко. При оценке учитывались красота пейзажей, разнообразие ландшафта, доступность локаций и возможности для эффектной съемки. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове усиливается ветер. Сегодня его скорость может достигать 10-12 метров в секунду. Температура снизилась. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется до 34 градусов. В Никосии будет до плюс 39, а в Тродосе до плюс 27. Средняя температура морской воды на пляжах острова держится на отметке плюс 27,5 градуса. В наступающие выходные дни погода на Кипре существенно не изменится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: Наконец-то я понял, какую хочу машину. Инкассаторскую.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сайбус. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: А ведь можем же, когда уже не надо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Будет петь.
1: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Чтобы найти принцессу, нужно поцеловать одну лягушку, а не переспать со всем болотом.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Я спросил, какой у нее номер телефона, а она говорит, ну, такой же, как у тебя, только цифры другие.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Калус из Масумери и всему Кипру отдельно каждому привет-привет, ясас, и как ваши дела? Сегодня пятница, пора уже настраиваться на вечерний вайб. И, конечно же, впереди уикенд и выходные, но мимо пятницы мы пройти никогда не можем, потому что особый день с особой энергетикой на наших календарях. Интернет давно все объяснил мемами, поэтому у нас с вами по понедельникам начинается новая жизнь. К среде мы просто держимся, а в пятницу уже мысли всем отвечаем на вопросы с пляжа. Но если серьезно, то, конечно же, конец недели – это отличный момент вспомнить, что отдых и забота о себе – это не каприз, а просто необходимость для каждого современного человека. Да и вообще в любые времена важно было заботиться о себе. Просто культурные контексты и социологические были разные. И вот сегодня для этого у нас с вами есть легальный, особый и официальный способ подвести такие итоги и побаловать себя. Потому что забота о себе – это не роскошный максимум, это базовый минимум. Сегодня Международный день заботы о себе. Ну и согласитесь, что в данном случае это просто обязательная программа вашего сегодняшнего плана на день – уделить себе любимому, ну, хотя бы часик. Это уже просто, ну, то, с чего нужно начать. Хотя говорят психологи, что даже 15-20 минут в день, посвященные отдыху самому себе, прогулке в одиночестве, какому-то любимому занятию, когда вы не обуславливаетесь никем, они все помогают снизить уровень стресса и эмоционального выгорания. Ну а по данным специалистов в области позитивной психологии, практика благодарности, полноценный сон, регулярная физическая активность – все это заметно повышает весь ваш жизненный уровень и уровень удовлетворенности этой самой жизнью. Поэтому, конечно, все в комплексе работает ой как хорошо. Еще специалисты нам рекомендуют каждый день задавать себе очень простой вопрос. А что сейчас поможет мне почувствовать себя лучше? Это, кстати, очень крутой лайфхак. Попробуйте его внедрять. Иногда ответ может открыть вам очень много нового, а то и подкрепить то, что вы уже знали, и дать тем самым вдохновение. Но как минимум сделать паузу, отказаться от лишней нагрузки, не разговаривать о каких-то бытовых вещах, если сейчас вы должны сконцентрироваться на чем-то очень важном, например, рабочем вопросе. Провести время с близкими или просто отложить телефон в сторону, выйти на свежий воздух.

или почитать любимую книгу. Забота о себе, запомним, это не проявление слабости, и это ни в коем случае не эгоизм. Это основа внутреннего ресурса, который позволяет нам всем быть внимательнее к себе, быть внимательнее к окружающим. Поэтому начинаем с малого, делаем заботу о себе хорошей привычкой каждый день. Ну и сегодня в пятницу это сделать гораздо легче. Вот с этими словами я, Яна Соболева, отправляюсь с вами в музыкальную комнату, где нас ждут Крем-Сода и Алена Свиридова. И потом мы все это усилим, потому что будем подпевать классному треку «Розовый фламинго».

0: на русском радио «Кипр».
1: Сегодня 24 июля и пятница на календаре, и, конечно же, в это время у нас с вами традиция обязательно вытянуть карты на вторую половину дня, а я бы сказала, это еще и на все выходные, потому что встретимся мы только в следующий раз теперь в понедельник в рамках нашего дневного шоу, а потому давайте сегодня загадаем загадку насчет того, что нас ждет в этот уикенд. Но пока давайте сверимся с тем, а что небесное светило, а также энергия всей Вселенной нам подсвечивает сегодня. Это общий день под энергией цифры 5. Это значит, мы расширяем границы через общение, день коммуникации и масштабирование своих проектов и идей. Обязательно много общайтесь, выступайте, записывайте рилсики, встречайте новых людей, ходите на свидания и устраивайте семейные ужины. Все это несет либо новые возможности, либо новые ракурсы и точки соприкосновения. Ведите переговоры деловые, создавайте знакомства именно по бизнес-линии, это отдельным пунктом выделено. Заявляйте о себе, публикуйте, презентуйте, открывайте сердце возможностям и избегайте обидчивости. Туда же добавим, чего не нужно сегодня делать, это спорить и доказывать. Все тайное и так станет явным, а вы только сольете свою энергию. Осуждение других за их действия тоже мимо. Беспечность, борьба – это признаки энергии минус, поэтому оставляем. Только если в спортзале, на спарринге со своим визави. Разрушение логики, не поддавайтесь ощущению, что все не так. В общем, не позволяйте никому газлайтить себя и не газлайтите тоже в ответ. Ну а давайте теперь смотреть на нашу колоду. Она уже перетасована, чтобы все оптимизировать, уже все готовенько.
0: Карта для старта.
1: Что собой являет эта наша карта метафорическая, ассоциативная? Это подсказка к тому подсознательному процессу, который, может быть, срезонирует с вами и выведет вас на новый уровень, да и вообще станет подсказкой, куда двигаться. Итак, сегодня пятница, выходной день, и я уже говорила, что впереди у нас практически 2,5, сегодняшний вечер и 2 полных дня, когда мы будем набираться сил и радоваться жизни вне рабочих процессов и всяких трудных задач. Но понятно, среди нас есть люди, которые работают и в эти дни. Извините, сами выбрали. А потому устройте себе там хотя бы пару часов отдыха. Итак, тяну правой рукой и была не была. Опачки, а пойдемте-ка в наш Инстаграм рассматривать. Буквально в ближайшие минуты появится эта карта на russianradio.cy, потому что вам каждому нужно ее посмотреть. Во-первых, она в принципе заряжает очень классно позитивной энергией, потому что смотришь, и сразу улыбка появляется. Очень яркие краски. Несколько молодых людей. Ну, тут 4 фигуры. Одна крупная, очень фоновая. И маленькие 3 фигурки. Мужчины в костюмах. У меня есть подозрение, что это такой бенд, джаз-бенд. Люди, которые владеют инструментами, потому что здесь они нарисованы. Это скрипки, очень красивые провода. И все это в современной стилистике. Это прям настоящий граффити-мурал. Поэтому заходите, смотрите, вдохновляйтесь. И по мне, так это четкий намек. Во-первых, обязательно пообщайтесь с представителями мужеского пола, обязательно послушайте джаз или просто сделайте себе культурную программу, где есть музыкальная составляющая. Ну, конечно же, вдохновляться мы вас отправляем всегда на ленту Кипра. Там уже готова афиша на ближайший уикенд. Так что вдохновенного вам перелистывания и листалки всяческих порталов, где указано, что у нас проходит на острове, а также тем, кто будет взлетать, куда-то отправляться, путешествовать, вам обязательно там культурного, мощного очень впечатления и чтобы было что вспомнить спустя годы.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт mushnachas.cy.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все!
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
5: Если жена задает вопрос: «Ты меня любишь?», помни, утвердительный ответ платный.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Ну и как в последний рабочий день не устроить себе какой-то небольшой сабантуй, даже если вы не любитель застольев, всегда можно найти креативный способ провести время. Не просто пойти погулять, а погулять, потому что, например, сегодня день международной заботы о себе. Ну вот в таком ключе мы и будем дальше с вами листать календарь.
0: Держи повод.
1: И начнем с моей любимой темы – кофеманы. Если вы со мной в одной лодке, то сегодня у нас с вами очень классный повод превратить этот день в особое кофепитие. Сегодня день рождения растворимого кофе. Ему 88 лет. А началось все в 1938, когда одна небезызвестная компания создала знаменитый Нескафе. И теперь вот так здесь, например, у нас и называют. Интересно, что растворимый кофе, кстати, подавался благодаря просьбе найти способ сохранить излишки кофейных зерен. Ну, например, там осталось, и начали креативить. И вот так стали потихонечку предлагать клиентам. И они оценили. Сегодня пьют такой кофе миллион людей по всему миру. А рекорд по самой большой чашке кофе превышает 26 тысяч литров. Кроме того, этот привычный напиток, растворимый кофе, используют еще и для приготовления десертов, кофейных коктейлей, даже маринадов для мясца. Но настоящий универсальный ингредиент, поэтому сегодня как-нибудь вокруг этого можно что-нибудь доустроить. Еще сегодня отмечают необычный праздник. Это день заглядывания в будущее. И, конечно же, это отличный повод помечтать, попредставлять, попланировать, каким будет мир ваш личный через 5, 10, 20 лет, каким будет он в целом. Может быть, с детишками что-то обсудить про вопросы будущего, как ты себя видишь, как мы будем куда выстраивать стратегию и двигаться. Отметить, кстати, этот день можно очень классным ритуалом: написать себе письмо самому, вот себе лично в будущее, ну или своим близким. Составить какой-то список желаний, это тоже вариант. А может быть, создать даже капсулу времени. Или посидеть, поболтать с друзьями, какие технологии нас ждут впереди, и, может быть, даже так родится какой-то стартап. В общем, будущие цели начинаются с каких-то решений, которые мы принимаем вот сегодня в этой точке. Поэтому пусть сегодня у вас будут самые наилучшие решения. День флориста, и мы поздравить должны

0: А еще сегодня в США день текилы, причем безалкогольный, день детей. Многие страны празднуют, интересно, когда, вот у нас 1 июня, а вот в некоторых странах в этот день 24-го. Еще день диджея в Аргентине, конечно же, это наши коллеги, и в Польше день полиции. Ну и именинники, конечно же, Елена, Ольга и Аркадий, сегодня принимайте добрые слова, а если никто не сообразит, то вот получайте от нас, от всей нашей команды. Будьте счастливы, здоровы, и пусть ваши мечты исполняются.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
5: Вы оповестите,

0: Саня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: У нас не только регулярно новинки музыкальные, но еще и топ, в котором вы тоже принимаете участие и голосуете на нашем сайте. И обратите внимание, что сегодня пятница, а это значит, Ира Аполлонова обязательно расскажет о том, как расположилась в топе ваша любимая композиция. Или же она поднялась, или вдруг вообще исчезла из топа. В общем, все подробности у моей коллеги. А пока про другой топ. Добрыня Никитич спустя 20 лет неожиданно завирусился в англоязычном ТикТок. Иностранцы массово открыли для себя сцену с тремя девицами, которые танцуют, повторяют ее в роликах. В роликах называют героинь славянскими дивами. Для западной аудитории, конечно же, мультфильм оказался настоящей находкой. Но мы же знаем, что для нас, русскоязычного сообщества, он давно стал классикой. И это они еще не видели всю франшизу с богатырями. Поэтому в топе сейчас ТикТока на первом месте вот эта история. Опять славянский движ пошел. Ну, а нам это напоминание о том, что у нас есть потрясающие вещи, которые могут скрасить наш досуг. Поэтому посмотрите как раз в выходные дни эту классную историю, мультфильм «Добрыня Никитич». И, конечно же, пусть ваш внутренний ребенок будет избалован, порадуется и проявит себя. Можно покричать, поплясать, попеть, попрыгать и поесть попкорна.
0: Русское радио. Все будет лето.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Друзья, ни для кого не секрет, что август на Кипре – это особое время массовых отпусков. Большинство команд уходит в отпуск, и мы не исключение, а потому тоже пойдем в режим перезагрузки. И с 28 июля до конца лета шоу «Днем обо всем» тоже будет в чемоданном настроении. Но я все равно с вами останусь в других проектах «Сделано со вкусом» и «Глянец». А вот «Перцы» работает до 7 августа и затем идут в тепличные условия до 30 числа. Поэтому больше музыки в финале лета. Вернемся к вам 31 августа и потихонечку вот так вот будем уходить с радаров. Тем не менее, много музыки и, конечно же, стандартно новости. Все будет, поэтому вы не останетесь без информации о том, что у нас здесь происходит важного и нужного. И, кстати, уже следующий час откроет хорошая подборка новостей от моего коллеги Константина Столярова.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
7: Наговорив лишнего, можно узнать о себе много нового.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

нежность завершает этот час. Это Максим на 99FM. А мы искренне, без пафоса, гордимся городом-пафосом. Все подробности через 3 минуты.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Пафос возглавил мировой рейтинг закатов и рассветов. Под Ларнакой планируют открыть частную клинику на 95 коек. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Пафос возглавил мировой рейтинг лучших мест для наблюдения и съемки восходов и закатов. Древний кипрский город обошел Санта-Монику в Калифорнии, кенийский заповедник Масаи-Мара, Тамаринду в Коста-Рике и песчаные дюны Сахары в Марокко. При оценке учитывались красота пейзажей, разнообразие ландшафта, доступность локаций и возможности для эффектной съемки. Подробности на сайте Лента Кипра. В поселке Терсефано под Ларнакой планируется открыть частную клинику на 95 коек. Экологическая служба Кипра дала положительное заключение по проекту. Инвестор хочет перестроить существующий центр реабилитации и официально сменить его назначение на частное лечебное учреждение. Работы затронут два главных корпуса, между которыми возведут новый мост-переход. Общая площадь участков под проект составляет почти 3 гектара. На острове все жарче, а развлечения на выходных все ярче. Мы представляем самые яркие. Выбирайте. В наступающие выходные вас ждут фестивали арбузов, картофеля и уличной еды, концерты в горах Тродоса, музыкальный фестиваль, праздник на винодельне и не только. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. Хороших выходных! С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа, в новом часе приветствую всех. Здесь Яна Соболева до 3 часов дня. И каждому из вас пожелание пятничного вайба, чтобы все складывалось, как вы хотите, планируете, чтобы все получалось, и вам за это ничего дурного не было, только плюшки, бонусы. Ну, а у нас тут новости подъехали. Опять гендерные споры. Давайте разбираться. Зумерши стали чаще содержать своих парней. Вот такие заголовки. Многие издания пишут, что в последние годы именно девушкам удается быстрее вставать на ноги и работу получить, хорошее образование, и еще и поддерживать мужчин, которые долго раскачиваются. Называют они себя мамочками, и у тренда есть объяснение. Сферы, где работают девушки, ну, типа психологии и здравоохранения, активно растут. А вот сфера IT, например, где очень много парней, там большинством в ядре своем являются, конечно, мужчины, она немножечко сдувается. За что купила, зато и продаю, читаю. Причем самих парней это все устраивает, мол, общество нормализовало отношения, где работает только один партнер, так что все окей, вы хотели равноправие, получите. Конечно же, барышень это не устраивает, такой расклад им не подходит, потому что они берут на себя буквально все, от заработка денег, бытовых дел, до поиска работы своим вот этим челгаем. Ну что, парни говорят, усердная работа претит их идеологии антикапитализма, ну а мне кажется, что это просто очередная игра, кто кого круче, и, например, нашему коллективу это не свойственно, мы вообще за то, чтобы все жили дружно и все выигрывали, win-win, так сказать, поэтому мы в своей команду взяли еще одного классного парня, и прямо сейчас я с удовольствием анонсирую медиагруппе «Русская волна» уже 20 лет, и вы знаете, что мы весь год празднуем свой юбилей, одариваем вас подарками, конечно же, добавляем нового контента. И вот помимо утреннего и дневного шоу у нас теперь будет вечернее, и мой коллега Гоша Романов появится здесь прямо в последний день лета, когда все мы выйдем из отпуска, поэтому ожидайте с 5 до 7 вечером по будням. Будем двигаться с вами со всяких рабочих вопросов по домам под классный аккомпанемент нашего парнишки. Вот мне кажется, это самое лучшее, когда не тягаются никто, не перетягивают канаты, не тянут на себя одеяло, а просто дружат и выигрывают. Поэтому вот с таким настроем мы с вами пойдем дальше. Кстати, открывает наш час тоже очень классный дуэт, где и мальчик, и девочка, и все хорошо, и получился очень классный хит. «Ты знаешь» от Бурито и «Елки».

0: Друзья мои, наверняка у вас у каждого есть своя какая-то система, как вы справляетесь с какими-нибудь бытовыми вещами. И вот есть подборка, очень, кстати, на мой взгляд, классная, когда вы можете разобраться с любым загрязнением и пятнами на одежде. Некоторые домашние лайфхаки действительно работают, если их правильно применять. Например, жевательную резинку лучше не отдирать сразу, приложите просто к ней лед или вообще всю вещь положите в морозильник. Ну, где-то на пару часиков. Жвачка затвердеет и легко снимется, не повреждая ткань. Следы от маркера на некоторых тканях можно попробовать убрать, погладив пятно через бумажное полотенце теплой ложкой, ну или утюгом на низкой температуре. Но сначала обязательно проверьте способ на незаметном участке. Дело в том, что некоторые виды чернил от нагрева, наоборот, закрепляются. Ягодные пятна лучше сразу выводить таким образом. Натягиваете ткань над миской, аккуратно проливаете на это место кипяток для хлопка и льна. Этот способ часто оказывается, но очень эффективным, и не нужно никакой химии. Но запомните, что деликатные ткани горячую воду не любят, и для них, конечно, понадобится пятновыводитель. Ну и классика – жирные пятнышки. Их поможет удалить смесь средства для мытья посуды и небольшого количества пищевой соды. Средство растворяет жир, а сода работает как мягкий абразив. Но здесь главное правило – чем быстрее вы возьметесь за пятно, тем больше шансов спасти любимую вещь, потому что ягоды, они такие. Ну и подойдет вся эта информация еще и тем, кто уже поучаствовал в нашей логомании, а также тем, кто претендует забрать наш очень классный мерч. Я напомню, что до 7 августа мы летний сезон поддерживаем в праздновании нашего юбилея этой классной акции. Мы загадываем вам музыкальные загадки, вы продолжаете строчки из песни, но песни все связаны так или иначе с миром моды, одежды, обуви и каких-то аксессуаров или брендов. Это вам такая большая подсказка. Всего-навсего самое главное, и здесь я даю вам лайфхак, вовремя позвонить. То есть, как только вы слышите позывные «Логомания» на русском радио Кипр, то тут же набирайте 4-9-105-7. Кстати, это же телефон стола заказов, поэтому, если есть именинники, звоните. Ну и, конечно же, уже почти 8 человек, да, я вот смотрю на список, забрали наши крутые мерч-наборы. Это сет, в который входит классная, очень качественная белая футболка на лето, защитный автоэкран для вашего любимого железного коня и спортивная сумка, очень стильная, качественная. Но это просто наш фаворит. Мы все себе такое хотим, но оставили все лучшее для вас. Кстати, это ограниченное количество, и имейте в виду, таких человек будет всего с пару десятков на острове. Ну и, конечно же, теперь мы с вами еще ближе. Спортзал, пляж, путешествия, любые прогулки, где вы возьмете какую-то из этих вещей, всегда будет это напоминать о нас, а мы будем счастливы, что вам доставили такую порцию пользы. Участвуйте по пятницам и понедельникам. Внимательно слушайте эфир, и пусть вам повезет.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison. 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Кровать и подушка, они такие. Им человека завалить, расплюнуть.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Современная косметология – это настоящая машина времени. Позволяет замедлить старение и продлить молодость. Самое ценное, что дают нам инновации – это ощутимый, безболезненный эффект за короткое время. Сегодня в наш список подобных бьюти-манипуляций от Lady Aesthetic войдет процедура BBL. Она решает несколько проблем в рамках одной процедуры – различными длинами волн, не прерывая терапию. BBL – это фотоомоложение кожи на генном уровне. Не имеющая аналогов неинвазивная технология объединяет в себе применение широкополосного света различного спектра. Решение конкретной проблемы достигается путем нагревания всех слоев кожи, что способствует естественной регенерации обменных процессов. Результат виден после первого приема. Можно избавиться от пигментации, акне, сосудистых сеточек на лице, неприятных симптомов высыпаний, улучшить эластичность кожи, добавить сияние и выровнять тон. Запишитесь к специалисту лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Ну что, на этой неделе шоу-смена моя уже двигается к финалу. Тем не менее, остаемся с вами в рамках других проектов. И, конечно же, не забудьте сегодня послушать, как расположились ваши любимые песни в хит-параде «Горячая кипрская двадцатка» вечерком. Ну а сейчас давайте-ка мы посмотрим, что происходит в мире и как мы друг друга можем удивлять.
0: На русском радио «Людям о людях».
1: Наверняка мимо вас не прошел мем, пока весь мир обсуждает его, о подаренных чемпионам мира по футболу помидорах. И я думаю, здесь нечего комментировать, есть традиция, люди делают. Главное, что эти помидоры не полетели ни в кого. А вот Саудовская Аравия в это время показывает совсем другой масштаб в связи с этим глобальным спортивным событием. Страна представила проект одного из самых необычных стадионов к чемпионату мира 2034 года. Арену планируют построить, внимание, на высоте 350 метров. Футбольное поле буквально станет частью гигантского комплекса «The Line» футуристического города в пустыне. Если проект реализуют, то зрители будут ждать панорамные виды с высоты небоскреба, а добираться до стадиона будут на скоростных лифтах. Вместимость арены около 46 тысяч зрителей. Пользователи соцсетей уже шутят, что после чемпионата мира 2026, где новым мемом стали помидоры, подаренные испанцам, а также другие истории, связанные с конкретными людьми, футбол окончательно выходит на новый уровень. Но осталось нам надеяться, что мячи с этого стадиона не будут улетать с высоты в соседний район, а также там все здорово продумано с точки зрения безопасности. Ну что, планируете посетить подобное? Мне жутковато. Я все-таки такую высоту предпочитаю видеть только на картинке, где-нибудь лежа под одеялком и наблюдая о том, как дрончики летают и снимают такую красоту. Все-таки высота не для каждого. 350 метров – это, ну, такое себе, особенно когда ты под адреналином, болеешь за любимую команду. Хотя, с другой стороны, когда весь мир на ладони твоей, это, наверное, куражит. В общем, надо подумать, время до 34-го года есть.

0: Глоссарий и вокабуляр.
1: В этой рубрике мы с вами разбираемся с разными интересными словами, понятиями, которые могут расширить наш словарный запас. Поэтому сегодня у нас будет новое слово и термин «ноцебо». Если плацебо – это когда ожидание пользы помогает почувствовать себя лучше, то ноцебо работает наоборот. Само слово происходит от латинского «я причиню вред». То есть, если человек заранее уверен, что лекарство вызовет побочные эффекты, мозг может усилить внимание к любым неприятным ощущениям. И они действительно начнут восприниматься вами сильнее. Именно поэтому специалисты напоминают, не стоит самостоятельно вычитывать все побочные эффекты, которые указаны во вкладыше в любые лекарства. Не нужно искать у себя все симптомы из инструкции. По требованиям регуляторов производители обязаны указывать все зарегистрированные побочные реакции, даже если они встречаются крайне редко. Ну, например, у одного человека из 10 тысяч. Это такой протокол и оповещение о том, что, возможно, быть может, вы тот самый человек, который из другой десятки тысяч единственный. Эффект ноцебо подтвержден клиническими исследованиями. Так, в одном из крупных обзоров, который опубликовал один из научных журналов, выяснилось, что в исследованиях лекарств значительная часть участников, получавших плацебо, тоже сообщала о побочных эффектах. То есть это было ноцебо. Просто потому, что ожидала их. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что ожидание, тревога действительно способны влиять на восприятие боли и, конечно же, на другие симптомы. Поэтому лучший совет специалистов – да, читайте инструкцию, но читайте спокойно, соблюдайте рекомендации врача и помните, далеко не каждый возможный побочный эффект обязательно у вас должен проявиться. Поэтому дышим глубже, читаем по диагонали. Самое главное, на приеме у врача, который выписывает те или иные препараты, уточните, а как на вас это может отразиться. Будьте здоровы!

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
7: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
8: В жизни главное не лениться и не откладывать ничего на потом. Захотел поспать – поспи.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Днем обо всем.
10: Друзья, ну вот и эту пятницу нам пора завершать. И этот час хочется посвятить чему-то, что, так скажем, на эстетичном. Шикарнейший креатив подъехал от музея Прадо в Испании. Они, вдохновившись блестящей игрой своей команды, показали кадры из финального матча чемпионата мира, сравнив их с шедеврами живописи. И это, правда, очень впечатляет. И мне кажется, на этой ноте отправить вас поскроллить ленту, вот если такое посмотреть, это самое то. В перерыве обязательно посмотрите, это очень круто и действительно вызывает не только улыбку, но и желание съездить в какой-нибудь музей. И если у вас таковое есть, то выбирайте маршрут, отправляйтесь, лето, время отпусков. Мы тоже скоро по очереди будем туда двигаться в этом направлении. Поэтому я с вами услышусь в понедельник, а затем буду периодически появляться здесь на 99FM. Мои же коллеги, русские перцы, ждут вас еще до 7 августа, каждый день по будням, поэтому вся наша команда чуть-чуть, на 3 недельки уйдет для того, чтобы подзарядиться и прийти с новостями в новый сезон и радовать вас по-прежнему. Нам 20 лет, и мы надеемся, что для вас это тоже повод, чтобы оставаться с нами еще как минимум столько же. Всем пока, Яна Соболева, будьте красивы во всем.
5: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о такой пищевой привычке, как подсчет калорий. Если вы, глядя на тарелку, постоянно держите в голове цифры, мысленно делите продукты на можно и нельзя, а перед приемом пищи испытываете тревогу, это звоночек. Такая стратегия отношений с едой точно усложняет жизнь и может стать первым шагом на пути к РПП. Современные исследования показывают, для большинства людей важнее не строго считать каждую калорию, а регулярно и полноценно питаться. Важно знать нижний порог своей нормы белка, добавлять правильные углеводы, налегать на зелень и свежие овощи-фрукты. Разница в 100-200 килокалорий за день обычно не критична. А вот то, что и какого качества лежит на вашей тарелке, играет ведущую роль. Умный сервис Milk's Food предлагает начинать с простых изменений. Вместо промышленной выпечки хлеб на закваске, белый рис замените на бурый, продукты с длинным списком ингредиентов пусть станут исключением, чем правилом. Главное – минимизировать стресс. Не нужно ходить с калькулятором по кухне или запрещать себе еду. Захотелось бургер или шаверму? Просто приготовьте дома. Цельнозерновая булочка или хороший лаваш. Свежее мясо, прокрученный при вас фарш, овощи, натуральный йогуртовый соус. Получится и вкусно, и понятно по составу. На Кипре популярна клевтика, томленое в печи мясо без кулинарной химии. Съешьте порцию с зеленью и получите счастье вместо невроза. Запишитесь на индивидуальную консультацию Milk's Food, и это станет лучшей инвестицией в здоровье всей семьи.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Каждая женщина любит управлять машиной, особенно когда за рулем ее муж.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Все будет солнечно хорошо.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске кипрский ЦБ призывает голосовать за дизайн новых банкнот евро. На острове запретили сбор рожкового дерева до 15 августа. В Протарасе установили скульптуру путешествия Кипра сквозь века. Далее подробности. Центральный банк Кипра призвал жителей острова принять участие в онлайн-опросе Европейского ЦБ и выбрать, как будут выглядеть новые банкноты евро. В финал вышли 10 предложений, отобранных на общеевропейском конкурсе, в котором участвовали более 1200 графических дизайнеров. Все работы строятся вокруг двух тем – европейская культура и реки и птицы. Голосование продлится до 21 сентября. Параллельно независимая компания проведет аналогичный опрос на выборке жителей еврозоны. На острове до 15 августа запрещены сбор, перевозка и продажа плодов рожкового дерева. Министерство сельского хозяйства напомнило, что нарушителям грозит штраф до 1000 евро. Ограничение на кэруб введено 3 года назад и действует бессрочно, но ведомство напоминает о нем каждое лето. Из-за массового сбора недозревших стручков, от которого страдают и деревья, и цена урожая. Рожковое дерево называют черным золотом Кипра. В 60-х остров входил в тройку крупнейших мировых производителей рожка. На площади Левколла в Протарасе появилась монументальная скульптура «Путешествие Кипра сквозь века». Это уже вторая работа на этой площадке после композиции «Морская битва при Левколле», открытой в июле прошлого года в рамках проекта «Музыка встречается с культурой». Об этом сообщил муниципалитет Паралимни Дериний. Также не так давно, в июне, на остров вернулась голова Афродиты Левкольской, известняковый фрагмент статуи высотой около 59 сантиметров, которая первоначально превышала 2,5 метра. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная ветреная погода. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
2: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Ну что вам еще пожелать на ночь глядя? Приятного аппетита, ребята.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр рискует остаться без 800 мегаватт мощности к 2029 году. Новобранцы Нацгвардии приняли присягу по всему острову. Муниципалитет Пафоса начал замену устаревших автобусных остановок. Далее подробности. Кипр рекордно расходует электричество и одновременно приближается к дефициту генерации. С 2029 года острову может не хватить около 800 мегаватт мощности, если решение о замене старых блоков не принять в течение 2026 года. Об этом заявляют эксперты. Напомним, вечером в среду 22 июля из-за одновременных аварий на блоках в Дикеле и Василико спрос превысил возможности генерации, и оператор системы передачи Кипра пошел на веерные отключения. Сегодня утром новобранцы призыва 2026 года приняли присягу во всех городах Кипра. В гарнизоне Никосия Клиру церемония прошла на стадионе Тасос Пападополос Элефтерия в присутствии президента республики Никоса Христодулидиса. Присягу принимали в военных лагерях, на стадионах и других военных объектах. В обращении к новобранцам начальник Нацгвардии генерал-лейтенант Эммануил Феодору призвал их защищать свободу и независимость республики Кипр. В Пафосе начались работы по замене старых автобусных остановок. Работы стартовали в туристической зоне, одном из самых оживленных районов города. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Ангелос Онисифору. Новые павильоны рассчитаны на более комфортное ожидание транспорта. Со временем программу распространят на все районы города, однако точные сроки муниципалитет пока не называет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная ветреная погода. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Большие деньги развращают, маленькие озлобляют. Хочу много-много-много средних денег.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: 10 до 11. Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
4: Само плывет в руки только то, что не тонет.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске кипрский ЦБ призывает голосовать за дизайн новых банкнот евро. На острове запретили сбор рожкового дерева до 15 августа. Пафос возглавил мировой рейтинг закатов и рассветов. Далее подробности. Центральный банк Кипра призвал жителей острова принять участие в онлайн-опросе Европейского ЦБ и выбрать, как будут выглядеть новые банкноты евро. В финал вышли 10 предложений, отобранных на общеевропейском конкурсе, в котором участвовали более 1200 графических дизайнеров. Все работы строятся вокруг двух тем – европейская культура и реки и птицы. Голосование продлится до 21 сентября. Параллельно независимая компания проведет аналогичный опрос на выборке жителей еврозоны. На острове до 15 августа запрещены сбор, перевозка и продажа плодов рожкового дерева. Министерство сельского хозяйства напомнило, что нарушителям грозит штраф до 1000 евро. Ограничение на кэруб введено 3 года назад и действует бессрочно, но ведомство напоминает о нем каждое лето. Из-за массового сбора недозревших стручков, от которого страдают и деревья, и цена урожая. Рожковое дерево называют черным золотом Кипра. В 60-х остров входил в тройку крупнейших мировых производителей рожка. Пафос возглавил мировой рейтинг лучших мест для наблюдения и съемки восходов и закатов. Кипрский город обошел Санта-Монику в Калифорнии, кенийский заповедник Масаи-Мара, Тамаринду в Коста-Рике и песчаные дюны Сахары в Марокко. Рейтинг подготовила европейская компания фотопечати Seve совместно с фотографом-путешественником Беллой Фальк. При оценке учитывались красота пейзажей, разнообразие ландшафта, доступность локации и возможности для эффектной съемки. Полный рейтинг доступен на сайте компании. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная ветреная погода. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели. Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы к самым жарким хитам этой недели. Поехали!
0: Русское радио.
5: Итак, из кипрской двадцатки русского радио на сей раз вылетает хит от Мота «Намек на нас». Будем ждать новых музыкальных творений, а пока распаковываем топ-20 русского радио Кипр. 20 место. Боб Синклар, Кайза, «I Can't Wait».

0: 20 лучших песен эфира.
1: 17 строчка и новинка «Звонкий». Невероятно. Песня вышла 26 июня этого года под лейблом Velvet Music. Это романтическая композиция о любви и мечтах с таким же атмосферным видеоклипом. Встречаем!

0: чувствую.
1: Кипрская двадцатка русского радио.
2: 20 недель в топе и 16 место у Holy Flame. Тано.

0: одну. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Хит-парад. Кипрская двадцатка.
11: 15-ю позицию забирает Алекс Уоррен, Fever Dream. Новинка прошлонедельного чарта от Джуни и Федук под названием «Лето» уверенно растет в кипрской двадцатке русского радио. Композиция задумана как попытка остановить время и зафиксировать самые теплые моменты жизни. Трек наполнен ностальгией по двору детства, летним закатом, искренним улыбком и ночным танцем.
12: Двор детства,

Композиция «Среди счастливых людей» от Филатова и Кэрос остается на 13-й строчке. А пунктом выше – Диджей Коджа, Джейсон Дерула, Мичико. Энергичный и танцевальный поп-трек в стиле афро-хаус. На одном из интервью Диджей Коджа рассказал румынской радиостанции, что идея песни пришла к нему во время работы над детскими музыкальными проектами. Музыкант хотел объединить звуки афро-бита со структурой детской музыки, которая легко запоминается. А еще диджей осознанно выбрал название на испанском языке, потому что, по его мнению, этот язык вызывает летнюю атмосферу.

0: всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова, и это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали, будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимал Teddy Swims «Mr. Know It All». Строчке звучала Юлия Зиверт «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: А первое место занимала группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

такие же мощные перестановки у нас впереди. Но а пока, сохраняя интригу, распаковываем 10-е место кипрской двадцатки русского радио. Здесь у нас звучит Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
7: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
5: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
4: Две недели подряд на 9-й строчке звучат Кельвин Харрис, Джаззи, Satisfy.

0: хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End» в плюсе на 3 пункта и уже добрались до 8-го места главного чарта страны.
2: Слава, распи наши сердца.
1: Бронзовый финалист прошлонедельного чарта Тедди Суимс с треком «Mr. Know It All» опускается на 7-ю строчку. Шестой по-прежнему звучит Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать».

0: Хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: Ну а мы двигаемся дальше и прям по курсу пятерка лучших. Пятое место. Ариана Гранде. Hate that I made you love me.

четвертом месте оказался лидер прошлонедельной двадцатки — группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Напомню, композиция вышла 1 мая этого года, а автором стала солистка коллектива Татьяна Ткачук.

0: Кипрская двадцатка.
1: Ну а теперь главные музыкальные звезды эфира. Третье место. By India. Хчо. Мод. Шаде.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Плановая проверка карманов мужа нередко приводит к внеплановой прибыли.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Хит-парад «Кипрская двадцатка».
5: Вторую строчку кипрской двадцатки русского радио забирает хит всех площадок и приложений. Гимн чемпионата мира по футболу. Шакира. Burn a Boy. Дай-дай. Лидером кипрской двадцатки на этой неделе вновь становится она, прекрасная и неповторимая девушка, которая газует. Юлия Зиверт. «Газ». Хит номер один. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой. Каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера, с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
6: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр рискует остаться без 800 мегаватт мощности к 2029 году. Новобранцы Нацгвардии приняли присягу по всему острову. Муниципалитет Пафоса начал замену устаревших автобусных остановок. Далее подробности. Кипр рекордно расходует электричество и одновременно приближается к дефициту генерации. С 2029 года острову может не хватить около 800 мегаватт мощности, если решение о замене старых блоков не принять в течение 2026 года. Об этом заявляют эксперты. Напомним, вечером в среду 22 июля из-за одновременных аварий на блоках в Дикеле и Василико спрос превысил возможности генерации, и оператор системы передачи Кипра пошел на веерное отключение. Сегодня утром новобранцы призыва 2026 года приняли присягу во всех городах Кипра. В гарнизоне Никосия Клиру церемония прошла на стадионе Тасос Пападополос Элефтерия в присутствии президента республики Никоса Христодулидиса. Присягу принимали в военных лагерях, на стадионах и других военных объектах. В обращении к новобранцам начальник Нацгвардии генерал-лейтенант Эммануил Феодору призвал их защищать свободу и независимость республики Кипр. В Пафосе начались работы по замене старых автобусных остановок. Работы стартовали в туристической зоне, одном из самых оживленных районов города. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Ангелос Онисифору. Новые павильоны рассчитаны на более комфортное ожидание транспорта. Со временем программу распространят на все районы города, однако точные сроки муниципалитет пока не называет. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная ветреная погода. В прибрежной части днем будет около плюс 30 градусов, в Никосии до 32, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Современная косметология – это настоящая машина времени, позволяет замедлить старение и продлить молодость. Самое ценное, что дают нам инновации – это ощутимый, безболезненный эффект за короткое время. Сегодня в наш список подобных бьюти-манипуляций от Lady Aesthetic войдет процедура BBL. Она решает несколько проблем в рамках одной процедуры различными длинами волн, не прерывая терапию. BBL – это фотоомоложение кожи на генном уровне. Не имеющая аналогов неинвазивная технология объединяет в себе применение широкополосного света различного спектра. Решение конкретной проблемы достигается путем нагревания всех слоев кожи, что способствует естественной регенерации обменных процессов. Результат виден после первого приема. Можно избавиться от пигментации, акне, сосудистых сеточек на лице, неприятных симптомов высыпаний, улучшить эластичность кожи, добавить сияние и выровнять тон. Запишитесь к специалисту лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарьес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Главный в доме тот, кто платит за интернет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Русское радио.
6: Эх, удивительная жизнь, удивительная. Ох, удивительная жизнь моя.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о такой пищевой привычке, как подсчет калорий. Если вы, глядя на тарелку, постоянно держите в голове цифры, мысленно делите продукты на можно и нельзя, а перед приемом пищи испытываете тревогу, это звоночек. Такая стратегия отношений с едой точно усложняет жизнь и может стать первым шагом на пути к РПП. Современные исследования показывают, для большинства людей важнее не строго считать каждую калорию, а регулярно и полноценно питаться. Важно знать нижний порог своей нормы белка, добавлять правильные углеводы, налегать на зелень и свежие овощи-фрукты. Разница в 100-200 килокалорий за день обычно не критична. А вот то, что и какого качества лежит на вашей тарелке, играет ведущую роль. Умный сервис Milts Food предлагает начинать с простых изменений. Вместо промышленной выпечки – хлеб на закваске, белый рис замените на бурый, продукты с длинным списком ингредиентов пусть станут исключением, чем правилом. Главное – минимизировать стресс, не нужно ходить с калькулятором по кухне или запрещать себе еду. Захотелось бургер или шаверму – просто приготовьте дома. Цельнозерновая булочка или хороший лаваш, свежее мясо, прокрученный при вас фарш, овощи, натуральный йогуртовый соус – получится и вкусно, и понятно по составу. На Кипре популярна клевтика – томленое в печи мясо без кулинарной химии. Съешьте порцию с зеленью и получите счастье вместо невроза. Запишитесь на индивидуальную консультацию Milts Food, и это станет лучшей инвестицией в здоровье всей семьи.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: У меня есть пресс, но он работает под прикрытием.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

мог что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
6: на русском радио Кипр.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show.
0: На русском радио Кипр.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.